0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

время лучший и провидец, и лекарь, и судья. Все всегда становится по местам, главное немного подождать. Но мы не будем ждать, мы идем вперед по этой ночи в компании прекрасной музыки Авторадио. Песни сменяют друг друга, слушаем их в одной дружной ночной компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов.

0: Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Да, закончилась тихая осенняя ночь, пришло утро, и уверен, сегодняшний день станет для вас легким и наполнится отменными новостями. Пусть так и будет. Слушаем отличную музыку на Авторадио дальше. У микрофона Денис Левашов. Доброе утро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
3: Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби тень

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: это главный вопрос.
1: Вопросов жизнь задает много. Не всегда на них есть ответы, да и нужны ли они. Хотя, если задаетесь вопросом, какая песня дальше появится в эфире Авторадио, то можете смело прислушиваться. Она уже звучит. Встречаем ее вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

чудо чудное, диво дивное. Так когда-то говорили японцы о нашем таком родном Чебурашке. А теперь они сходят по нему с ума. Он настоящий герой у японской молодежи и не только. Чудесного дня желаю вам и спешу напомнить, что в следующем часе стартует утреннее драйв-шоу «Поехали». Иван Броневой и Денис Курочкин станут отличными проводниками в новый день, так что обязательно к ним присоединяйтесь. А пока слушайте шикарную музыку на Авторадио. С вами был Денис Левашов. Говорю до свидания, до встречи и берегите себя.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Я пушистик, и я потерялся.
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
13: Уши!
12: Приключения мамонтенка.
13: Мама!
12: В поисках мамы.
11: Я плыву к тебе.
12: В кино с 1 октября.
14: 6+. Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
16: Авторадио.

и по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Реклама. Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ-стрит, ОГРН, 116-776-7607-807-6.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Ну что там у вас на Невском?
11: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
10: Тоже не тише.
1: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В МИД предупредили об усилении угроз для российских атомных объектов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Украина наращивает атаки на объекты атомной энергетики при поддержке западных стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС. По словам дипломата, с апреля участились обстрелы Энергодаром, где расположена Запорожская АЭС. Удары затронули учебно-тренировочный центр и объекты хранения радиоактивных отходов. Это создает риски для радиационной безопасности и работы станции. Мирошник также предупредил о возможных угрозах для Курской и Смоленской АЭС. При этом, по его мнению, западные страны не реагируют должным образом на происходящее вокруг атомных объектов.
3: Про политиков.
2: Александр Вучич покинул пост президента Сербии. Он занимал его с 2017 года, а его президентский мандат рассчитан до середины 2027 года. В соответствии с Конституцией Сербии повторное выдвижение Вучича на пост президента невозможно. Как сообщает Интерфакс, временно исполнять обязанности главы государства будет председатель парламента Анна Барнабич. Сам Вучич намерен участвовать в кампании перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. В минувшую субботу он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул важность сохранения традиционно хороших отношений между странами и поблагодарил российского лидера за многолетнее сотрудничество. Стороны также обсудили продление соглашения о поставках российского газа. Вучич выразил надежду, что Белграду удастся сохранить льготные цены на закупку.
3: Про аварии.
2: Более 140 тысяч потребителей в Приморском крае остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на региональную прокуратуру. Причиной стала авария на подстанции Штыково, из-за которой остановились 4 насосные станции. Отключение затронули Владивосток и Артем. Специалисты запускают резервные генераторы и восстанавливают энергоснабжение. Вернуть воду рассчитывают к 6 вечера по местному времени. Прокуратура взяла ремонтные работы на контроль и проверит состояние коммунальных сетей.
3: Про ЖКХ.
2: С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличится. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий.
3: Про отдых.
2: Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд – с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим. Официальный курс доллара – 84 рубля 34 копейки, курс евро – 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что ж, дамы и господа, настоящее пробуждение начинается прямо сейчас и в эту минуту. 7:04 в Москве. Это Авторадио в эфире появляется на полной громкости. Драйв-шоу. Поехали! Здравствуйте, ребята! В прямом эфире на всю страну. Для вас работает человек, который заставит ваши колонки вибрировать от лучших треков. Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. И человек, шутки которого наверняка уже лежат у кого-нибудь в папочке под названием «Легендарно».
0: Курочкин. Издайте, пожалуйста.
2: Альманах.
0: Хоть сам прочту. Так, мы не обещаем, ребят, что после нашего шоу полюбите будни, но мы гарантируем, что вы проведете путь от дома до работы или до учебы, или, может быть, в аэропорт, кто-то из вас едет в отпуск с улыбкой, это точно. Так что включайтесь, делайте громче. Мы пока, что, поставим вам песню?
1: Конечно.
0: Прочтем гороскоп, мы это делаем, но за эфиром. Вот, а традиционно.
1: За эфиром и про себя.
0: И про себя, да. Не надо нарушать традиции. А потом вернемся, прочтем все самые актуальные новости для вас, что произошло в мире, и будем делиться темой драйв-чата. Поехали.
3: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро.

0: на Авторадио.
1: Все, все, все, ребята, просыпаемся. У Овнов, Стрельцов все будет классно на этой неделе, если вы думали, чем мы занимались, как и говорили, читали гороскоп. Ладно, а это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Здесь появилось очень большое количество новостей, пока мы с вами отдыхали. Например, я не знаю, как это, но просто меня зацепил сам непосредственно заголовок. Новые методы лечения депрессии появились. Электричество и уролог. И я так подумал, все, у меня нет депрессии, спасибо.
2: Ну, видишь, работает.
1: Конечно.
2: Быстро.
1: Сочетание классное просто. В Токио проводят рейвы, где вместо слэма, который, если кто-то ходил когда-то на такие тусовки, когда танцуют и толкаются, читают книги. Вот так вот. Просто в большое помещение набивается большое количество людей и просто под музыку читают книги.
2: Ну, класс же.
1: Ну, классно, здорово.
2: Экшен.
1: Экшен. Вот такая там происходит ситуация. Тем временем в России коммунальщики говорят о том, что рост тарифов ЖКХ недостаточный. Вот. По словам главы ассоциации совета ЖКХ, отрасль ежегодно теряет практически 1,3 триллиона рублей за искусственного сдерживания тарифов.
2: Я думаю, они посмотрели. Так, ну вы за квартиру в банк платите в 2 или в 3 раза больше денег, чем за ЖКХ. Это несправедливо. Да. Надо сравняться.
1: По его словам, оплата граждан за жилищно-коммунальные услуги отстала от инфляции на 40%. Жаль, у нас зарплата от инфляции стоит. Ну это ладно. В Японии платят сотрудникам, опять же, туда вернемся, мы вот так вот, тыдым-тыдым-сидым будем бегать.
2: Можем позволить.
1: Да, сотрудникам платят за то, что они просто чилят у окна. Представляешь?
2: Это вот после ты повышения цен на ЖКХ решил сказать,
1: ну,
2: да?
1: Ну, должны же быть эмоциональные качели.
2: Ну, слишком резкий перепад. Очень обидно было.
1: Явление называют мадогивадзоку. Вот. Обычно так поступает с возрастными работниками. Важных задач у них нет, ничего у них нет. Просто оставляют в штате, платят зарплату, дают досидеть до пенсии, а они, ну, просто ходят, создают атмосферу и смотрят в окно. Класс! Анатолий, куда ты пошел, наш режиссер?
2: Менять воду в кулере.
1: Или смотреть в окно. Ладно. Дамы и господа, теперь давайте перейдем к драйв-чату. Повод у нас сегодня чисто, опять же, финансово-авиационный. Ну, тоже интересно, возвращаемся к нам. В правительстве сейчас активно обсуждают идею ввести новый обязательный сбор с авиапассажиров. Ты летаешь?
2: Летаешь. Ну, и как и все.
1: Вот, и я. Вот с каждого билета на внутренний рейс хотят брать где-то 700 рублей сверху. Ну, накидывать. А на международный аж до 2000. Для чего? Все эти деньги планируют направлять на поддержку и лизинг наших отечественных самолетов. Идея, конечно, масштабная. Но мы подумали вот о чем. Раз пошла такая мода вводить сборы на поддержку всего, давайте пофантазируем. Вот расскажите, за что или за кого в вашей повседневной жизни вы бы вот сами вели бы какой-нибудь сбор? Может быть, налог на глупые вопросы от коллег? Может быть, на ремонт вечно ломающейся офисной кофемашины? У нас он, Юра, стоит. Сегодня как поминки ему не организуем. Пошлину, может быть, за медлительность перед кассой в супермаркете. Перед вами же бывают такие люди, да, которые как будто бы не знали, что платить надо перед кассой, да? Может быть, для тех, кто отправляет вечно голосовые аудиосообщения минут на 5-6 в мессенджерах. И это ты слушаешь уже на второй скорости.
2: X2, да.
1: Да, невозможно же. В общем, ждем ваши самые ироничные, смешные варианты. Да, за какую бытовую привычку ваших близких или коллег вы бы начали тоже брать деньги прямо с сегодняшнего дня? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Ждем с нетерпением, ребята. Еще у нас будет подарок, кстати, за лучшее сообщение. Какой? Скажу, естественно, чуть позже, после того, как Иван нам расскажет новости спорта.
2: Обязательно. Много интересного. Все не поместится, но я постараюсь.
1: Точно?
2: Точно.
1: Хорошо.
2: Точно постараюсь.
1: Окей, тогда ждем. Поехали.
0: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, как и обещали, все самое интересное и актуальное происходит здесь, в эфире драйв-шоу «Поехали». И прямо сейчас мы откроем категорию «Спорт», где главный специалист в этой теме Иван Броневой расскажет все, что произошло на полях, на кортах, где еще там?
2: На трассах.
1: На трассах.
2: Я патрулирую.
1: Ты пока уехал. Давайте, друзья, узнаем, что там спортивного. Поехали.
0: Спорта на Авторадио. Поехали.
2: Итак, начнем по традиции с побед. Сборная России по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы. Наши парни и девушки завоевали 7 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых награды. У боксеров из Турции, которые заняли второе место, в медальном зачете всего лишь 3 золота против наших 7, я напоминаю, красавцы и красавицы. Дальше. Россияне выиграли 9 медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике. В медальном зачете наши спортсмены заняли второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Тоже здорово. Еще международное, тоже значение имеет следующая новость. В Махачкале установили мировой рекорд по массовым прыжкам со скакалкой. Как ты думаешь, сколько человек там прыгало? Девчонки, девушки, женщины?
1: Человек 100.
2: 1018 человек. Короче, всем нашим спортсменам мы аплодируем.
1: Ты приплатил?
2: Это мне за новость пришло. Кэшбэк. Не, ну, конечно, молодцы. Всем здорово. Но есть еще важное событие. Самый, пожалуй, главный массовый забег. Марафонская дистанция в Москве прошла. 17 тысяч участников собрал этот марафон. Он с каждым годом все больше и больше собирает людей неравнодушных. Так вот. Главная строчка этой новости. Московский марафон выиграли кениец и эфиопка. Ну, потому что их много участвует. И вот эфиопка даже
1: установила рекорд. Вообще всегда они, мне кажется, в марафонах в числе первых. Там вообще как ребята с 5-6 сердечками бегают, 10 легкими, они, по-моему, никогда уставшими не выглядят.
2: Но анатомически они, ну, да, совсем по-другому. Я больше скажу, наши спортсмены профессиональные, некоторые ездят туда тренироваться с ними, причем ощущение, что наш, вот, ну, реально профессионал бежит с какими-то ребятами из подворотни просто периодически, а они бегут даже босиком, маму не горюй. Короче, действительно хорошее значение, тем более, что наши спортсмены и среди мужчин, и среди женщин заняли второе место. Далее, спорт моей мечты, возможно, не только моей мечты, футбол, но не совсем классический, так сказать, прошел. Значит, был матч легенд Реала и Вердера. Игра была посвящена столетию домашней арены бременского клуба. Так вот, на 30-й минуте матч остановили, но все-таки легенды играют, люди уже в возрасте, надо дать отдохнуть. Но вместо обычной минералки, я не знаю, изотоника, им вынесли по бокалу пива с шотом.
1: Ерша им вынесли банального.
2: Ну, фактически, да. И вот сразу некоторые легенды схватили бокал. Не то, что там деликатно, а прям нормально схватили.
1: Игра стала намного симпатичнее.
2: Мне кажется, и настроение в целом поднялось как-то у всех участников этого события, особенно у тех, которые находились на поле. Так, и еще одна коротенькая такая новость. Массажист сборной Словакии по велоспорту внезапно вышел на старт гонки чемпионата мира. Проблема была в том, что все словацкие гонщики выбыли. Кто-то из-за болезни, кто-то из-за травм, кто-то там из-за каких-то еще причин. Короче, других спортсменов доставить не успеют, не участвовать не имеют права, потому что тогда теряют квалификационные очки. И вот этот мужчина, который последний раз сидел на велосипеде около 10 лет назад, несмотря ни на что, поехал. Зовут его Владимир Ковачик. И он проехал 100 километров из 273-х. Потом, естественно, остановился, снялся, но нужные очки заработал. Вот такой красавчик, понимаешь? 10 лет не сидел, и тут хлоп, и сразу.
1: Потому что не сидел.
2: Соточку. А ты прям очень хочешь отдохнуть, Денис. Так, пока мы не дошутились окончательно, давайте сделаем паузу в мире спортивных новостей. Как только свежие появятся, я вам сразу о них расскажу.
0: Поехали! Драйв!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Чтобы все их носить, привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАСТА». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТБанк. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». УГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, 7.40, столица. Начинаем активно наш драйв-чат в эфире Авторадио. Собственно, спросили мы вас, за какую бытовую привычку ваших близких или коллег вы бы начали брать деньги прямо с сегодняшнего дня. Вот перед кассой в супермаркете нам пишут, есть такое сообщение. Пишет, причем человек, который непосредственно в сфере, понимает, о чем идет речь. Говорит о том, что, собственно, умоляю, введите какой-нибудь штраф на покупателей, у которых вся очередь забита, а они на кассе начинают судорожно искать мелочь на дне огромной сумки или вспоминать пин-код от карты. Если бы каждый, с каждого такого товарища мне бы падал бы рублик, да, я бы не работала, пишет Надежда. Пишите и вы, ребят, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто, поехали, посмеемся.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Есть, мне кажется, номинант для тех, кто работает в офисе. Сейчас, после сообщения Дмитрия, все поймут его боль. Он пишет: «Доброе утро, ребят. Еду как раз сейчас в машине на работу. Я бы вел сбор на коллег, которые приходят на кухню в офисе, выпивают последний кофе из чайничка и не варят новый, оставляя пустую колбу. Это же настоящее преступление. Штрафовать общественными работами по мытью полов той самой кухни и той же самой кофеварки».
2: Ну, в целом, нормальное предложение. Пару раз я так приходил, что ничего нет, и ты такой грустно уходишь, обидно. Александр написал: «Я бы ввел платные входящие звонки конкретно на свой телефон, причем есть даже тариф, 500 рублей в минуту, чтобы деньги приходили сразу мне на счет, так как телефон у меня постоянно красный от входящих звонков».
1: Почему бы и нет? Согласен полностью, когда еще и звонят по каким-то не особо-то важным вопросам и очень долго тянут время, когда можно решить все это быстро по смс-очке. Так, любители слушать видео в соцсетях или смотреть сериалы без наушников в общественном транспорте или в очереди? Вот прямо за каждый звук из-за динамика тоже по 500 рублей.
2: Ну, автомобили же и мотоциклы штрафуют за громкий выхлоп.
1: Серьезно?
2: Ну, есть штраф.
1: Есть, да. На поддержку тишины все-таки закончить сообщение и покоя граждан. Бесит неимоверно. Вот. Валентина.
2: Алексей пишет: «Налог хочу на ошибочные прогнозы погоды, особенно...»
1: Ты не накидывай это в слово. Просто. Штрафчик. Не давай возможности... Пожалуйста, задуматься.
2: Ты же про погоду рассказываешь, да?
1: Редактируйте, пожалуйста.
2: Налог на ошибочные прогнозы. Тогда я еще раз повторю. Особенно на долгосрочные. Типа, вот этой зимой будет снег, а опа, его нет.
1: Я ориентируюсь сугубо на данные, предоставленные мне специалистами.
2: Предоставленные тебе свыше.
1: Иннокентий Калистратович и Захар Эдмундович присылают мне эти данные, поэтому я их и озвучиваю. Так, ребят, пишите еще, пожалуйста, нам очень интересно. За какую бытовую привычку ваших близких или коллег вы бы начали брать деньги прямо с сегодняшнего дня? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, что сегодня за лучшее сообщение вы получите 2 билета на финал главной гонки на выносливость, трек, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Пишите.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Профнастил Монтерей. Каскад. Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое в магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
9: Тысяча автомобилей! И один сайт.
10: Marten.ru.

0: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» прямо сейчас. Давайте напомним, что после перелета, особенно длительного, не всегда мы находимся в ресурсном состоянии, особенно ноги. Мы с Иваном как-то гостили на Маврикии. Да, сколько мы летели туда? 12 часов, я не помню.
1: Ну, что-то такое, правда, с одной пересадкой.
0: Еще и пересадка была. Так вот, через два дня после того, как оказался, я вступил на остров, мои ноги превратились в слоновье. А вот что нужно сделать, чтобы такого не было, нам поможет человечек, который у нас на связи. Очень квалифицированный человек.
1: Хирург-флеболог Сергей Якушкин.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Сергей, ну что делать? Многие летают и вот, как я говорил, порой далеко.
3: Основная причина отеков – это не давление, смена давления, как многие считают, а именно статика. То есть мы находимся в длительном статическом положении. И мы выключаем самый основной механизм движения крови – это работа мышц. Поэтому отсюда следует, что нужно не просто сидеть, а работать стопой, сгибать и разгибать стопу. И нужно ходить, нужно разрабатывать мышцы, то есть сгибать стопу. И обязательно, если перелет длится больше 3,5-4 часов, одевать компрессионный трикотаж. Если нет проблем с венами, гольфы либо профилактические, либо первого класса компрессии, если проблемы с венами, там уже что порекомендует флеболог.
0: А они дорогие вообще эти штуки? Или они многоразовые, одноразовые?
3: Нет, они многоразовые, но хороший трикотаж очень дорогой на самом деле, очень дорогой.
1: Понятно, тренажеры, компрессия, пить воды надо, наоборот, может, не надо пить воду.
3: Пить воды обязательно, это вообще основа, то есть это рекомендуют в полет.
0: Так, Сергей, мы поняли, что нужно, необходимо, короче, пить воду опять, да, трикотажное компрессионное белье, а может быть, если я и не то уже все не взял, и мне не дали воды, какие-то упражнения?
3: Сгибание, разгибание стопой. Сидите и стопу сгибаете, разгибаете, чтобы заставить икроножную мышцу работать. Либо ходьба по, скажем так, между сиденьями тоже, в принципе, неплохо помогает.
1: Я видел у девушки, кстати, в одном перелете, у нее между колен был такой какой-то тренажер, ну, типа эспандеры, что ли, просто большого, и она сжимала его постоянно. Вот это вот тоже рабочая схема.
3: Рабочая схема, на самом деле. Даже есть такие специальные аппараты, миостимуляторы, которые на батарейке, которые крепятся специальные, скажем так, на проводочке штучки на икроножную мышцу включает, он сокращает мышцу. Uh-huh. То есть с помощью электричества. Тогда и вообще ходить даже не надо, и ничего не надо делать.
0: А у меня вопрос для таких, как я, потому что нас тоже большинство. Вот мы приехали, ноги отекли. Что сделать, может быть, чтобы в кратчайшие сроки ноги привести в порядок?
3: Кратчайшие сроки – это ходьба. Да, нужно дренировать эту жидкость, которая скопилась, и приехать в отель, и подушку под ноги, и просто за ночь они должны пройти.
1: Ну что ж, спасибо. Стало все гораздо проще и яснее благодаря нашему гостю, хирургу-флебологу Сергею Якушкину. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение.
8: 16+.
9: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
10: В ленте.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Евросоюз готовит планы расширения за счет 4 стран. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. При этом дальнейшее продвижение потребует единогласного одобрения действующих участников Евросоюза. Для остальных кандидатов, включая Сербию, Грузию и Турцию, аналогичные планы пока не предусмотрены. Окончательные сроки вступления четырех стран еще не установлены.
2: Про нововведение.
1: С 1 октября россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат вносить до 25 тысяч рублей. За сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. За пополнение также может взиматься комиссия. Перевести таким способом деньги на чужой счет не получится.
2: Про детские сады.
1: Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент сделают на воспитании детей и укреплении взаимодействия педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе. Знакомство с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ценностями важнее механического заучивания букв и цифр. Напомню, 26-й год объявлен годом дошкольного образования. Ведомство также планируют закрепить минимальные требования к средствам обучения и воспитания в детских садах. При этом конкретные сроки введения обновленного стандарта пока не названы.
2: Про мошенников.
1: Аферисты все чаще используют персональные данные для создания убедительных сценариев обмана. Об этом рассказали в МВД. Зная место работы человека, злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, а номер СНИЛС используют, чтобы сообщить о якобы взломанных учетных записях. После этого жертву могут запугивать мнимыми проверками правоохранителей и требовать передать деньги курьеру для так называемого декларирования. В МВД предупреждают, даже отдельные персональные сведения помогают мошенникам подготовить адресную атаку.
2: Про жилье.
1: Число объявлений о сдаче квартир в России за август сократилось на 6% до 109 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Предложение снижается четвертый месяц подряд на фоне устойчивого спроса. При этом аренда в большинстве крупных городов оказалась дешевле, чем год назад. В Москве средняя стоимость снизилась на 13% до 100 тысяч рублей в месяц, в Петербурге на 11% до 54 тысяч, в остальных городах-миллионниках аренда подешевела на 6% до 37 тысяч рублей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Ребят, если вы уже опаздываете на работу, ну и не спешите. Лучше опоздать с хорошей музыкой, чем приехать вовремя и с плохим настроением. Так что слушайте и проверяйте. Здесь драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Иван Броневой.
5: Денис Курочкин.
4: И мы предлагаем, во-первых, поучаствовать в игре «Много денег» на Авторадио в банке, который 27 тысяч рублей. Будьте внимательны. Следующая песня, возможно, кого-то обогатит. Так что вступайте в игру. А еще нас ожидает драйв-чат, где мы с вами решаем, за какую бытовую привычку ваших близких или коллег мы могли бы уже
5: взимать плату.
4: Естественно. Давайте порассуждаем. 915-459-2020. А еще автоновости.
5: Обязательно они случатся. В конце часа тоже вас ждет игра. Не пропустите.
0: Драйв-шоу. Поехали.
6: Каждый

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Это «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон продолжает удивлять. И сегодня в банке действительно сумма, из-за которой можно опоздать на работу по уважительной причине. А может быть, даже и уйти сегодня за свой счет. 27 тысяч рублей у нас в банке. С нами наш генеральный партнер игра «Зонбанк». И, собственно, он эту сумму удвоит еще к тому же. И будет уже 54, все верно?
2: Абсолютно.
1: 54 тысячи рублей, друзья, вы можете получить буквально через считанные секунды. Так что будьте внимательны, чтобы понять, узнать, а может быть даже чуть-чуть вспомнить, а может быть наоборот ознакомиться с тем, как это сделать.
2: Просто заходите на сайт Авторадио, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого там же на сайте описывайте свою мечту с деталями, с подробностями, может быть с нюансами какими-то. Ну а дальше внимательно слушайте наши эфиры и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка. И мы вам позвоним.
1: И напомню, что мы будем делать. Услышим гимн Авторадио, 3000 рублей ваши. А, собственно, поговорим о мечте, которую вы указали. Ну, а если назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, то 27 тысяч рублей ваши, опять же, согласно правилам. Итак, переходим к делу. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 7617. Принадлежит он Зифе из Калужской области. Пишет она о том, что мечтаю о российском автомобиле. Вот такая конкретика. Давайте позвоним, попробуем более подробно обсудить ее мечту. Набрали номер 7617, префикс 910. Звоним в Калужскую область. Алло, здравствуйте. Это Авторадио. Игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
1: Зифа, это вы?
3: Да, я слушаю.
1: Здорово. И мы очень рады, что мы вместе с вами сейчас в прямом эфире. Разрешите вас, во-первых, поздравить с тем, что мы слышали гимн Авторадио, а значит, вы 3000 рублей у нас получаете автоматически. Как настроение? Улучшилось?
3: Спасибо, да. Очень-очень даже, очень рада.
1: Супер. Так, вы из Калужской области, а есть какая-то конкретная локация? Прям это город Калуга или, может быть, другая точка?
3: Я когда регистрировалась, я жила в Калужской области. Угу. А потом мы переехали с мужем к дочери в Нижний Новгород.
1: А, то есть вы в данный момент...
3: Сейчас мы живем у дочери в Нижнем Новгороде,
1: Нижний,
3: да.
1: Нижний Новгород, супер, чтобы мы тоже имели понятие и в виду, где вы находитесь. Так, Нижний Новгород, классный город, потрясающе красивый, здорово. Но давайте поговорим о вашей мечте. Вы указали, что вы хотите отечественный автомобиль.
2: Какой именно? Их
1: да.
2: же много.
1: Конкретнее, если можно.
3: Ну, я бы, например, хотела что-то посовременнее, гибрид, Voya Free.
2: Это отечественный.
3: Машина уже такая устаревшая, и я хотела бы ей вот как в подарок вот такую современную машинёшку, гибрид, Voya Free. Их начали изготавливать в Липецкой области.
1: Ага.
3: Вот. Вот так вот.
1: Изучила Зифа уже все, где что происходит. Voya Free.
3: Да.
1: Тут даже в слове и в названии только отечественные буквы, если можно перевести их на русский. Но неплохое желание, я вам скажу. Да, там хорошее внутри вот это убранство все сделано, экран там туда-сюда поднимается.
2: Да и вообще она едет очень неплохо.
1: Да, бодро, я скажу. Это для дочери, да, вы хотите такой подарок?
3: Да. Я так думаю, у нее машинёшка уже, ну, она где-то лет 9 на ней ездит, у нее сейчас...
2: Машинёшка.
1: Ну, главное, что...
3: Ой-ой-ой. Аппарат абонент.
2: Ну, так бывает.
1: Бывает.
2: Да.
1: Ну, но мы будем перезвонить?
2: Конечно, мы же не спросили, какая песня только что звучала в эфире.
1: Вот зато мы узнали, где собирается машина. Видишь, изучала, молодец.
2: Так, ладно, звоним еще разок.
1: Вообще, представляешь, если такое получится
2: угу.
1: в следующем суперфинале, это же какая радость будет.
2: Зифа, еще раз здравствуйте.
3: Слушаю.
1: Да, вы слушаю. Стойте на месте, не двигайтесь, пожалуйста. Так, давайте, чтобы связь опять не прервалась, про мечту мы поняли. Возможно, в следующем суперфинале, как раз если произойдет, и радиорулетка выберет вас, и вы назовете нам правильную песню, которая звучала в тот момент, то
3: спасибо.
1: Этот автомобиль окажется вашим. Но давайте вернемся в день сегодняшний. В банке 27 тысяч рублей. Если вы назовете нам песню,
3: да.
1: то эти
3: Гагарина.
1: Что еще
3: Гагарина.
1: Раз?
3: Гагарина. Гагарина, драмы больше нет. Нет больше драмы.
4: Нет больше драмы.
2: И интриги тоже нет.
4: Абсолютно точно.
1: Это правильный ответ! Абсолютно верно! 27 тысяч рублей! Да, ваши, но давайте усилим этот эффект и скажем больше, что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 54 тысячи рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на карту «Озонбанка». Вот это начало.
2: Мощное, хорошее. Ну и это, кстати, важный момент, что Зифа также претендует на исполнение мечты. То есть вот этот выигрыш крупный не освобождает ее от дальнейшей ответственности.
4: Mm-hmm.
2: Были случаи, когда люди срывали банк неоднократно за один сезон, а потом еще и в одном из суперфиналов побеждали. Так вот, о этих суперфиналах хочу сказать. Будет шестой, дополнительный, под самый Новый год от генерального партнера игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
4: Ох, какая все-таки вот, знаешь, прекрасная слушательница Зифа. Вот заряжена прям, слышно, понимаешь? И к мечте готова полностью изучила.
2: И к нашему звонку.
4: И ответ правильный дала. И, собственно, большую сумму кэша забрала. 54 тысячи рублей. Поздравляем ее еще раз. Ребят, вы тоже можете стать таким же обладателем крупных денежных выигрышей. Да и вообще можете быть счастливыми ежедневно, выигрывая деньги, если будете, конечно, слушать эфир Авторадио внимательно и в игру вступите. Заходите, изучайте правила. На сайте Авторадио.ру все у нас есть, размещено, написано всем понятным языком. В банке тем временем
2: 5 тысяч рублей.
4: Игра продолжается. Всем желаем удачи. Зифа, еще раз поздравляем, вы большой молодец.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва.

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат 03.07.2026.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Автомасла «Векзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Поехали!
1: Ну а чтобы осень стала чуть теплее и светлее, есть одна метода такая, проверенная временем, лет 5 примерно ей. Так вот, это прослушивание свежих автоновостей от Дениса Курочкина. Давайте сейчас прям протестируем.
0: Автоновости. Поехали!
2: Начнем, друзья, наши автоновости с интересных, собственно, вестей. Я бы так сказал, чтобы вы были аккуратны. Машины, которые россияне пригнали через Киргизию, начали объявлять в угон, даже после постановки на учет в России. Схема, будьте, пожалуйста, внимательны. Автомобиль покупают в Кыргызстане, оформляют договор на промежуточного владельца, перегоняют, собственно, в Россию. Ну и ставят после на учет. Всем это понятно. Но спустя время предыдущий владелец заявляет об угоне, и машину могут изъять у нового собственника. Один из таких случаев произошел с Лексусом, еще один с BMW. В общем, ну, правда, тот последний дошел до суда. Так что ничего святого у этих темщиков. Будьте, пожалуйста, аккуратны.
1: Ну и ничего нового. На самом деле, несколько лет, 10-20 назад, Германия то же самое делала.
2: Но плевать, что они там делали. Мы, главное, сейчас говорим о наших. Потому что это схема, которой сейчас пользуются многие, дабы не попасть на таких вот бармалеев, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах и времени и нервах. Давайте дальше. Министерство транспорта совместно с госавтоинспекцией подготовило для всех российских водителей одно интересное введение. В правительстве утвердили новый порядок фиксации нарушений с помощью мобильных комплексов, которые устанавливаются на общественном транспорте. Теперь дорожные камеры, вмонтированные прямо в крыши столичных электробусов, трамваев, научились в автоматическом режиме наказывать за парковку. Вот так вот. И блокировку разворотных колец. Если раньше такие комплексы, собственно, щелкали только за выделенку, то новая прошивка распознает угол стоянки машины относительно бордюра. Штраф за такое нарушение составляет 3000 рублей для городов федерального значения и 1500 для остальных регионов. А спорить его аргументом а-ля «я встал тут всего на 2 минуты на аварийке» не получится, так как система пишет непрерывное видеопотока. Так что, если решите бросить машину посреди полосы за кофе забежать или еще что-нибудь сделать, то помните, проезжающий мимо трамвай не просто вам посигналит, а сразу выставит еще и счет по тарифу хорошего ресторана. Как говорится... Ну, дальше вы поняли.
1: Вкуснятина.
2: Да. Двигаемся дальше. К высоким технологиям и мировым примерам шведский автоконцерн Volvo официально объявил о запуске в серийное производство лидаров нового поколения, способных видеть скрытые дефекты асфальта на рекордном расстоянии. Умный лазерный сканер, который теперь штатным вмонтируется над лобовым стеклом кроссоверов, бьет впереди на 250 метров. Вот прям туда, вперед. Считывает микрорельеф дороги, передает данные на активную пневмоподвеску, и за доли секунды до наезда машина начинает либо сжимать или распускать нужные амортизаторы для того, чтобы полностью погасить удары от глубоких ям или стыков мостов, или, может быть, еще чего-нибудь. Так что пассажиры вообще ничего не чувствуют. Первые партии обновленных машин уже сошли с конвейера в Гетенберге. Но разработка, конечно, хорошая. Если вот так вот немного подумать, шведы молодцы, все продумали до мелочей. Осталось только проверить, выдержит ли этот нежный лазер жесткую схватку с нашими весенними дорогами, например, где-нибудь под Костромой или в Рузе. Мне кажется, нет.
1: Как неожиданно ты в одно предложение и Кострому, и Рузу поставил.
2: Да, тут список большой. Не успею все перечислять, но на десерт все-таки вам выдам прикольную новость. Ребята, курьез из мира безумной роскоши. Для тех, кто... уже все и всем обладает, в гараже у него все есть и хочется чего-то новенького. Итальянский производитель суперкаров Lamborghini или Lamborghini, называйте как хотите, официально представил эксклюзивную коллекцию офисных кресел. Главная фишка этого кресла стоимостью сразу в рублях без малого где-то 600 тысяч рублей, в том, что оно полностью повторяет анатомическое спортивное сидение от новейшего гибрида суперкара Ruelto. Каркас сделан из сверхлегкого углеволокна, а обивка из оригинальной кожи цвета неоновый лайм. Маркетологи уверяют, что кресло помогает топ-менеджерам быстрее принимать стратегические решения. Правда, колесики на нем обычные, пластиковые.
1: Да-да-да. Но, с другой стороны, не надо зимнюю резину покупать.
2: Ну и разогнаться... До сотки посреди кабинета все равно не получится. В общем, ребят, если хочется прикоснуться к итальянскому автопрому, а на целый суперкар пока не хватает, можно, конечно, начать с мебели. Сидеть на 600 тысяч рублей будет как минимум очень гордо. Вот так вот. Паркуйтесь, в общем, ребят, по правилам. Берегите подвеску, выбирайте удобные кресла. Ну а рубрика «Автоновости» прощается на сегодня. Движемся дальше, навстречу драйв-чату и игре, которая также с вами сегодня случится. Мы встретимся с вами в забаве под названием «Купи слона».
0: Поехали! Драйв!

0: друзья, это драйв-шоу «Поехали», и мы хотим вам напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас, внимание, сможет проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть, что самое главное, ну, приятное, да, вот как на дне рождения, тортик, и здесь, пожалуйста, подарок.
1: 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, и я думаю, что пора стать одним из них именно вам. Сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами, и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Ну а на финише участников ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка».
0: Ну а лучшие из лучших, кто соблюдает правила дорожного движения, проедет быстрее всех и, самое главное, ну, вы сами понимаете, согласно правилам, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, ребята, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» — один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум Премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
16: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир.
4: каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
20: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
21: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
22: Ну, есть, конечно.
21: А кровать из массива с газлифтами?
22: Со скидкой 90%.
23: Все для дома и ремонта на ВБ.
24: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
25: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребят, сегодня в драйв-чате напоминаю, что российских авиапассажиров хотят брать дополнительно до 2000 рублей за перелет на поддержку отечественных самолетов. Обсуждается сбор в 500 рублей с пассажира на внутренних рейсах и 1000 рублей на международных. Другой вариант предполагает 700 и 2000 рублей. Ну, в общем, пока что вот думают об этом. И мы решили вас спросить, а какое самое, грубо говоря, действие окружающих вас людей должно тоже стать платным по закону, чтобы мир наконец-то стал капельку лучше? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Альберт пишет: я бы брал с коллег плату, которые во время обеденного перерыва начинают говорить о работе. Считаю это, недопустимо, нельзя так.
1: У меня к коллегам претензий нет, пишет Лариса. Хотя бы потому, что на рабочем месте я одна и с коллегой общаюсь по телефону. А в супермаркетах и маленьких магазинах я бы штрафовала только за то, кто придумал каждую единицу товара сканировать отдельно. А как по-другому?
2: Не знаю.
1: Я не понимаю.
2: Не знаю,
1: на слово поверить? У меня 10 сырков. Ну ладно, 10 сырков. Пик, проходите дальше. Это мне пока непонятно. Я бы штрафовал начальство за то, что орут и повышают голос на работника. Как тебе, пишет Екатерина?
2: Неплохо.
1: А то взяли моду горло свое драть, а то нам, смертным, нельзя. Субординация. А и можно. Так.
2: Это мотивация. Это просто мотивация такого рода. Александр пишет: я бы ввел плату на тех, кто ставит тортики в общий холодильник в офисе и не делятся с коллегами. Что это такое? Абсолютно согласен. Где эта петиция? Я готов подписать.
1: Так, лучше, ребят, взять в руки мобильный телефон и через несколько минут оказаться в эфире и забрать свой подарок. Да, вот так вот, выиграв его в игре «Купи слона». Правила несложные, как всегда. Один товар, три отзыва, которые мы нашли, честные отзывы, а вам придется угадать по этим отзывам, что за товар в очередной раз мы скрыли. Звоните.
2: 258-3320, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
7: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
9: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
10: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Купи слона. Поехали.
1: Ну что, настало время проверить одного из наших слушателей на интуицию, на удачливость. Зовут его Евгений. Евгений из Орла. Доброе утро, Жень.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Жень, покупал что-нибудь на маркетплейсах? Давай по-честному.
2: Да, постоянно.
3: Постоянно,
2: периодически.
3: Ну, из последнего, если поделишься, будем признательны. Что брал?
2: Так. Да вот, только буквально вчера пришел шлейф на машину. Вот, поломалось, надо отремонтировать немножечко.
3: Все понятно.
2: Но еще не забрал, честно.
3: Отзывы оставляешь? Вот на что интересует. Мы же на этом строим игру.
2: Бывает, конечно.
3: Ну,
2: да.
3: Супер. Тогда ты, наверное, будешь знаком с этими людьми. Периодически, раз ты оставляешь, значит, ты читаешь. Итак, к правилам.
1: Правила элементарные. Мы находим на маркетплейсах реально существующие отзывы к конкретному товару. Будем сейчас их тебе озвучивать. Три отзыва. От самого непонятного пойдем к наименее сложному, к максимально очевидному. Если справишься за первые два отзыва, то получишь... Что? Какой подарок?
3: Подарок, пауэрбанк.
1: А если только после третьего отзыва сможешь дать правильный ответ, тогда что-нибудь попроще.
3: Все понятно тебе?
2: Все понятно.
3: Ну супер, Жень, желаем тебе удачи, поехали.
2: Спасибо.
0: Купи слона.
1: Итак, первый отзыв оставил человек с ником Чебурашечка. Воспользовался перед свиданием. Оно продлилось 3 минуты. То ли он некачественный, то ли я совершенно не умею поддерживать беседу.
2: Ох-ох-ох.
1: Ну,
2: даже что-то вообще никаких вариантов.
1: Прям ни единого.
3: Ну, давай поехали дальше, навстречу более такому понятному, возможно, отзыву. Оставил его самец молодец, он пишет, он, конечно, хороший, но если нанести слишком много, у коллег невольно наворачиваются на глазах слезы. О чем может быть идти речь?
2: Так, перед свиданием намазал, если много.
3: Ну, Саня, не намазал, там воспользовался перед свиданием, которое длилось 3 минуты.
2: Так, я понял. Может быть, дезодорант какой-нибудь?
3: А в каких случаях, как ты думаешь, этот дезик может слезы у коллег вызвать? Это нужно... Прям откровенно с минимальным количеством одежды ходить.
1: Ну, или неудачно выбрать и количество, и качество этого самого дезодоранта. Так тоже может быть.
3: Но мы тебя не сбиваем, мы тебя просто вопросы задаем.
2: Так, сейчас подумаем.
3: Давай. Можешь и оставить свой ответ. Вдруг он верный.
2: Так, либо после бритья... так, как его... Дезодоранта, геля, а потом... Ну, после бритья там, что сверху там брызгают, мажут. Забыл слово.
3: Мажут, брызгают. А, ты имеешь в виду какой-нибудь как раз спрей после бритья? Какой-нибудь успокаивающий лосьон?
2: Да, вот. Что-то типа того.
3: Ну, а как он может вызвать слезы? Не пахнет особо.
1: Ну, максимум чуть-чуть. Там он же не для этого рассчитан, не для того, чтобы ароматизировать что-то.
3: Давай, может быть, третий? Да, черт с ним с пауэрбанком, кружка получишь.
2: Да и ладно, давайте.
3: Но зато войдешь победителем. Давай третий отзыв.
1: Третий отзыв оставил человек с именем «Я у мамы Рама». Настолько качественный, что супруга после спортзала перестала стирать мою футболку. Говорит, что она пахнет еще лучше, чем до тренировки.
3: Ну-ка.
1: Вот сейчас прям совсем невыносимо сложно.
2: Ну, все-таки, наверное, дезодорант.
3: Дезодорант. Ответ окончательный, мы его проверяем.
2: Да.
3: Да, отлично, проверяем.
4: Ответ верный, это дезодорант.
3: Ну, что ж так ты сдался-то? Нужно было сразу настаивать на своем ответе. Мы же тебя никому в коем случае не сбивали, Жень, наоборот. Задавали какие-то вопросы, чтобы ты убедился в этом ответе. Но в любом случае, слушай, мы тебя не отпускаем с пустыми руками. В любом случае подарок ты получишь, а именно нашу фирменную кружку Авторадио, которая тебе 100% утром или где-нибудь там вечером, днем на работе, где ты будешь использовать, всегда будет приносить тебе воспоминания о нашей встрече. Договорились?
2: Да. Спасибо большое.
3: Супер. Давай, хорошего тебе дня. Всему городу Орел большой привет, потому что мы будем двигаться дальше. Делайте все громче, ребята, где бы вы ни находились. Впереди нас вместе с вами ожидает ничего себе. Встреча с кинокритиком. Что там завезли в отечественный кинотеатр? Я, кстати, был не так давно.
5: долго ломал голову. Пришлось переслушать подкаст и пошел на то, что он советовал.
1: Ну и как? Вот. Оправдались ожидания?
5: Поделюсь, когда мы с ним встретимся. Через несколько минут, друзья, уже в следующем часе. Так что поехали.
0: Купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным – 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Масштабная коммунальная авария затронула более 650 тысяч жителей Приморья. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Приморском крае более 650 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на региональное управление МЧС. Отключения затронули Владивосток, Артем и Надеждинский район. Без водоснабжения остались более 3,5 тысяч многоквартирных домов, около 16,5 тысяч частных и 224 социальных объекта. Из-за повреждения оборудования на подстанции Штыково остановились 4 насосные станции. Специалисты ведут восстановление работы. Вернуть воду планируют к 6 часам вечера по местному времени.
2: Про врачей.
1: С 1 января российским хирургам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на проект приказа Минздрава. Согласно документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения.
2: Про образование.
1: Минпросвещение разработает перечни рекомендованных книг, игр и мультфильмов для дошкольников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, над созданием так называемого «золотого стандарта» будут работать ученые, эксперты и представители общественности. Одновременно готовится обновление программы дошкольного образования.
2: Про новые технологии.
1: На Алтае запустили систему, которая помогает выявлять автомобили должников прямо в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков. Камеры считывают госномера и за доли секунды сверяют их с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так можно обнаружить владельцев с неоплаченными штрафами, алиментами и задолженностями по ЖКХ. При совпадении данных сигнал поступает ответственному сотруднику для дальнейшей проверки. Система способна работать даже в сложных погодных условиях при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов. В этом и следующем году технологию могут внедрить и в других регионах России.
2: Про мошенников.
1: Злоумышленники собирают информацию о потенциальных жертвах через социальные сети. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы МВД. Аферистов интересуют сведения о работе, друзьях, геолокации и фотографии покупок. Эти данные позволяют создавать персональные сценарии мошенничества и выглядеть убедительнее при общении с человеком. В полиции рекомендуют не публиковать сведения о своем местонахождении и дорогих приобретениях, а также ограничивать доступ к странице для посторонних.
2: Про опросы.
1: Более 40% опрошенных студентов считают, что вузовской подготовки недостаточно для успешной карьеры в IT. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование. При этом 54% учащихся испытывают трудности с трудоустройством из-за недостатка опыта или невозможности совмещать работу с учебой. Почти половина респондентов рассматривает профильные стажировки как способ получить необходимые навыки и начать карьеру. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Продолжаем наше движение только вперед, друзья. Это Авторадио. Здесь драйв-шоу «Поехали». Как всегда, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Будем разбавлять ваше утро классной инфой, музыкой, подарками. Все это в этом часе с вами случится. Во-первых, благодаря Николаю Никулину, с которым мы обсудим все свежее, что завезли в кинотеатры, а может быть и в онлайн-платформы, сериальчики, что-то хочется посмотреть. Если да, то будьте внимательны, очень скоро он посоветует.
1: Кроме того, у нас запланировано большое путешествие с уважаемым человеком. Ну а ближе к концу часа подведем итоги нашего драйв-чата. Напомню тему сегодня, которую мы обсуждаем. За что бы вы взимали плату вот с людей, которые совершают какие действия, которые вас ну очень сильно раздражают, бесят, нервируют. В общем, рассказывайте. Свои варианты нам предлагайте. 915-459-2020. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1480.

0: Итак, его руки пропахли попкорном, а глаза практически стерты титрами. Это наш вечный кинокритик Николай Никулин. Что-то свежее, актуальное, возможно, для домашнего просмотра он нам принес.
1: А может, в кино? Поехали!
2: Николя, приветствую.
3: Денис. Привет. Иван, доброе утро. Как вы относитесь к ужастикам, друзья? Страшно.
0: Умеренно, спокойно.
3: Слушайте, но есть вот такой человек, один из самых заслуженных хоррор-мейкеров, шоураннер. Это Райан Мерфи. Человек, который создал американскую историю ужасов, у которой огромное количество сезонов. И все эту американскую историю ужасов любят. И я думаю, что тут нужно приметить, это не стандартные хорроры. Это, наверное, такой поклон вообще в принципе этому жанру. И если вы помните, в первой части был «Дом убийцы», «Призраки», во второй части «Психбольница», в третьей части «Ведьмы». То есть он по всем прошелся пластам американской культуры. И это действительно хоррор, это очень-очень впаянная вещь, такая слитая с американской культурой. И поэтому она еще и, кстати говоря, отражается, скажем, на Хэллоуине, когда люди начинают одеваться во все эти костюмы. Райан Мерфи прочувствовал это. И вот выходит 13-й, друзья, 13-й сезон «Американской истории ужасов». И, казалось бы, можно было закончить. Но, внимание, все-таки 13 не случайная цифра. 13 – это мистическая, злостная хоррор-цифра. И серий тоже в этом сезоне 13? Будет 13, да, друзья. И они будут выходить, то есть вот они сейчас выходят по одной серии, вернее так, 3, потом 2, потом 1, и последняя выйдет накануне Хэллоуина. Вот так он решил сделать. И самое удивительное, Райан Мерфи взялся за этот 13-й сезон для того, чтобы удивить именно фанатов американской истории ужасов, ибо все те самые актеры, которые присутствовали в предыдущих сезонах, играли своих персонажей, они вернутся. И во всех интервью Райан Мерфи говорит: «Друзья, это мои мстители». Такой кроссовер всех предыдущих сезонов. Сара Полсон сыграет 6 ролей, Джессика Лэнг сыграет 4, Эван Питерс 5. В общем, все они появятся в своих предыдущих ролях. И все эти актеры, которые, собственно, многие из них сделали себе имя благодаря Райану Мерфи, появятся на экране. Обязательно посмотрите, это интересно, если любите пострашнее. А вот если вы любите танцы, я предлагаю отечественный сериал. Называется «Искусство падения». И тут важно сделать ремарку. Друзья, есть у этого сериала сценаристка Дарья Грацевич. Она известна.
2: Есть, как бы. Казалось бы, что нет.
3: А я сейчас объясню, почему я решил об этом заговорить. Она, на самом деле, много для каких проектов писала сценарий. Например, «Купи меня», «Измены», «Холоп». Но в этом сериале практически нет диалогов. Это вообще, наверное, самый экспериментальный сериал, который я смотрел из отечественных. Снял его Мигель, режиссер. Человек, который известен тем, что он и хореограф, и шоумен.
2: Мигель, тот, которого мы знаем?
3: Да, да, он занимается...
2: Он же Сергей.
3: Да, ну, он же, да.
0: Но выглядит он как Сергей, конечно.
3: Мигель сделал как будто бы, знаете, такое... кино про танцевальное шоу. И здесь, конечно же, те самые танцоры, с которыми он работает, тоже появляются. Дмитрий Щебет, Артур Астман.
2: Он победитель танцев, кстати.
3: Да, совершенно верно. Все эти люди тоже. И там есть, кстати, актеры, Линда Лапиныш, например. Все они объединяются. Кажется, что должен быть какой-то сериал, но, по сути дела, это такое реалити-шоу про танцевальное телевизионное... Реалити-шоу про шоу, можно сказать, про танцевальное телевизионное шоу. При этом там есть и закулисье, и какие-то внутренние конфликты, но они даже не столько проговариваются, поэтому я сказал про сценариста, сколько...
2: Протанцовывается.
3: Да, да, совершенно верно, да.
2: Но если кто-то смотрел хоть один танцевальный какой-то проект, он понимает, что есть такие интро, превьюшки, когда про какого-то одного из участников показывают, там, в принципе, на 5 минут уже отдельный фильм. И здесь что-то похожее.
3: Да, очень похоже. Поэтому называется «Искусство падения», то есть оно не столько про моральную деградацию, сколько про то, чтобы не упасть, когда ты прыгаешь на руки своего партнера. И снято, конечно, все визуально, ну, удивительно. То есть это такого вы не видели.
2: Еще раз, сериал.
3: Это сериал, да. Mm-hmm. Такого вы точно не видели. Посмотрите, если любите танцы. А вот если любите диалоги Тарантино, то, наверное, не сюда.
2: Понятно. Ну, и такое бывает. И это тоже нужно с этим ознакомиться и посмотреть для расширения кругозора. Николай Никулин был в нашей студии. Спасибо тебе еще раз. Пока.
0: Счастливо.
1: Поехали. Драйв.

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат 03.07.2026.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
9: Я на новую машину все копил. Мартен зашел и планы изменил. Грант с выгодой теперь по карману. И отпуск отменять уже не стану. Хочу свою машину и отдыхать хочу. На Гранте сэкономлю и в отпуск полечу. За Ладой только в Мартен.
10: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали, дамы и господа», в эфире Авторадио. И сейчас мы добавим немножечко вот такого антуража. Представьте, поезд, да, это же ведь особый
2: чучух-чучух
1: способ.
2: Чучух-чучух.
1: Спасибо, прям чучух, как чучух. Похоже. Но чучух-чучух. Не надо стоять в пробках. Продолжай, проходить досмотры в аэропорту. Сел, едешь, смотришь в окошко, отдыхаешь. И вот один из маршрутов, который пользуется спросом, это Москва-Саратов. И теперь туда курсирует обновленный двухэтажный поезд под названием «Огни Саратова». Что там внутри? Сколько идет? Чем кормит и почему это не просто «до свидания, я уехал», а целое путешествие? Нам расскажет человек, который знает о поездах больше, чем кто-либо.
3: Заместитель генерального директора федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.
0: Большое путешествие.
1: Николай, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Ну, рассказывайте нам, почему фирменный поезд номер 910 Саратов-Москва, во-первых, называется «Огни Саратова», и когда он начинает курсировать?
5: Ну, вообще, поезд Москва-Саратов курсирует с 1965 года, а с 14 сентября этого года он начал курсировать в двухэтажном исполнении. Вообще, Саратов — это очень красивый, яркий город на Волге, который по вечерам сияет своими узнаваемыми фонарями, золотыми огнями. Но название поезда — это еще и отсылка к известной песне «Огней так много золотых», которая фактически стала неофициальным гимном и визитной карточкой города. Кстати, в 2009 году в Саратове был даже открыт памятник герою этой песни. Mm-hmm. И поэтому название поезда, оно как раз символизирует саратовские огни.
1: Романтично.
4: Слушайте, а что изменилось в самом поезде? Что там особенного вот по сравнению со стандартным поездом этого маршрута?
5: Ну, как я уже сказал, поезд стал двухэтажным. Он состоит из самых новых, самых комфортабельных вагонов. У всех вагонов биотуалеты, климат-контроль, индивидуальные розетки. Также в составе поезда есть вагон бистро. Угу. Причем новое название, оно также нашло отражение и в оформлении поезда. Например, штабной вагон стал путеводителем по региону. Появились стилизованные изображения знаковых мест Саратовской области. То есть на дверях купе размещена информация о главных туристических объектах. О парке «Покорители космоса» имени Юрия Гагарина, театре юного зрителя и Саратовской консерватории. А снаружи поезда появились те самые золотые огни в виде нового логотипа поезда.
1: Слушайте, но внутри мы поняли, а какие изменения произошли на маршруте Москва-Саратов? Чем новый двухэтажный поезд отличается от обычного маршрута?
5: Ну, поезд так же, как и раньше, отправляется из Москвы, с Павелецкого вокзала. Время в пути тоже такое же, как и было. Но так как поезд стал в двухэтажном исполнении, то его вместимость увеличилась на 40%. Теперь 776 пассажиров могут проехать в этом комфортабельном, замечательном поезде. А это дает дополнительные возможности для развития туризма, деловых отношений, повышения транспортной доступности и укрепления экономического потенциала региона.
4: Спасибо, Николай. Это было, правда, очень увлекательно. Такое ощущение, что реально сейчас прокатились на этом поезде.
1: Я уже в бистро иду.
4: Так что, друзья, подумайте над этим, прочувствуйте романтику поездов, доступно теперь каждому. Срочно строим маршруты и планы на ближайшие выходные. У нас в студии был заместитель генерального директора федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.
1: Спасибо.
5: Спасибо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Авторадио.

0: давайте, друзья, подводить итоги. Пришло время. Все, да, драйв-чат на финишной прямой практически. Но есть еще, конечно, секунды, чтобы вы успели написать свое мнение. Сегодня мы вас спросили достаточно простой вопрос. Собственно, давайте напомним. Какое самое раздражающее действие окружающих вас людей должно стать, не знаю, платным, чтобы мир наконец-то стал чуть-чуть лучше? Вот так вот. Многие сегодня отписали, что у кассы, когда люди стоят, очень долго выбирают там мелочь и тому подобное. Да, когда присылают голосовые сообщения долгие.
1: Звонят, спам предлагают.
0: Или начальник ругается. Ну, собственно, есть еще парочку сообщений, которые мы успеем прочесть. Давайте.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Опять рабочие процессы. Я бы точно бы ввел налог на людей, которые в пятницу вечером присылают рабочие задачи с пометкой «Срочно, надо сделать до понедельника». Вот за каждое такое письмо штрафчик в пользу уставшего сотрудника. Уверен, сразу бы у всех как так называемый тайм-менеджмент наладился.
1: Скорее всего. Ирина пишет, что у них, кстати, прям уже отработанная система. На прежней работе в хирургическом отделении в ординаторской стоял круглый аквариум, который регулярно наполнялся купюрами. Штраф был добровольным делом, но никто никогда не отлынивал и не пропускал. Самый редкий штраф за употребление грубых, крепких словечек, вот, ну а самый популярный за упоминание работы и всего, что с ней связано во время совместного отдыха. Понимаешь? И потом все деньги, которые там в этом аквариуме скапливались и набирались, они тратили на что-то для коллектива. Целая схема готовая. Пользуйтесь.
0: Виктория написала, я бы наказывал людей в денежном штрафе за нецензурную брань, так как это унижение чести и достоинства других людей. Почему я должна это слушать? А? Хочешь сказать, конечно, не слушайте, но,
1: но нет.
0: Получается же
1: да.
0: В определенный момент отключить слуховой аппарат. Доброе утро, ребята. Я бы ввела бы некую пошлину на мужской пол, особенно на мужа, когда он полчаса ищет свои вещи в шкафу, которые лежат на самом видном месте. Нашел с второго раза. Ну, плати сотку в семейный бюджет. За месяц я бы себе на новый телефон накопила бы. Но, честное слово, невозможно. Ну, тут, конечно, и не поспоришь. Я тоже порой в своем шкафу не могу найти то, что перед носом висит.
1: Да, вот, а вот это потом...
0: Причем, чтобы ты понимал, костюм. Вот мне нужно
1: было
0: костюм.
1: Ну, не мелкие, да, не носки.
0: Я говорю, где костюм? Она говорит, в шкафу. Ну, то есть, специально. Я говорю, где? Она говорит, ну вот.
1: Ты, нет, ты открываешь шкаф, да. Смотришь, там ничего нет. Она открывает, оп, как это, у фокусника заяц из шляпы.
0: Просто надо шоры иногда снимать с глаз. Оказывается, нужно просто голову вправо было повернуть, и он реально висел уже в чехле. Но это по-другому.
1: Это не наше.
0: Это невозможно. Да. Надо определять, кто сегодня отправляется на гоночки.
1: Слушай, мне вот Виталий прям близок. Я не один раз думал о том же, о чем он тут написал. В первую очередь, говорит, надо ввести наказание материальное на людей, которые на АЗС, не отъезжая от колонки, ждут свои кофе, сосиски и так далее.
0: Тыщ, принято!
1: Прям вот бесячие ребята, ну правда, машина заправлена, еще это 15 минут.
0: Просто, ну, тут и Виктория обидится. Она говорит, почему я должна слушать нецензурную брань? Но ты не скажешь по-другому. Прикол, я один раз, клянусь, на Рузе, что все там с ней связано, была заправочка такая,
1: синенькая.
0: Так, да. Захожу туда, в общем, ну все. Ну, у меня, понимаешь, слева бензобак, слева. И я стою все это время, ожидаю, потому что там большая очередь. И, ну, нет, 5 минут, ну, 10 минут нет. Я захожу, а он просто, чтоб ты понимал, не то, что взял хот-дог и вернулся, он там сидит, просто тупо ест. Причем, когда на вопрос, чей «Жигуль», то отгонит, да, он просто стоял как бы молча. Потом он доел и пошел. Вот такие дела.
1: Ну, я видел еще, когда человек после такого неспешного похода и обеда еще возвращался и долго сидел в машине, и мог отъехать.
0: Да, ему надо, ну, пристегнуться, еще что-нибудь сделать, там, какие-то ритуалы.
1: Word загрузить на бортовой компьютер.
0: Ему прям 2 билета на финал главной гонки на выносливость трек, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Как, Виталий, да?
1: Виталий, да, поздравляем, Виталий.
0: Задел, мне кажется, ты сейчас каждого своим сообщением. Да, это прям... Должно быть наказуемо. Спасибо всем, ребята, что вы сегодня написали, отреагировали. Вы большие молодцы. Без вас этот драйв-чат не случился бы. Все, сегодня он завершен. Поехали дальше.
2: Поехали. Драйв-чат.

0: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Рок-н-ролл-шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: А вот и финал, друзья. Он нас настиг. Пришло время прощаться. Как всегда, быстро и незаметно наше утро пролетело. Но да ладно. Зато мы много успели сегодня. Например, если вдруг вы сейчас на пороге рабочих перелетов или просто собираетесь в отпуск, да, сегодня хирург нам подсказал, что необходимо сделать, чтобы состояние ног у ваших прекрасных, да, было всегда великолепно. Причем касается не только девушек, но и мужчин в том числе. Да, бывает такое, что там отекает и тому подобное. Как с этим бороться, теперь вы в курсе. Также новости спорта, автоновости сегодня прозвучали, как и советы нашего Николая Никулина. Человек, который знает все о сериалах, особенно тех, которые достойны нашего внимания.
2: Мне кажется, это эталонно, но дальше будет еще лучше. Мы обещаем, подготовимся и завтра вернемся к вам в это же самое время, то есть 7:00 встречайте.
1: Да, драйв-шоу «Поехали», как всегда, будет здесь на страже хорошего настроения. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу «Поехали!» «Поехали!» Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Ночью над Россией сбили более 250 беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: За минувшую ночь над Россией сбили 254 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над несколькими регионами страны, включая Краснодарский край, Московский регион и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. На Кубани после падения обломков загорелись три предприятия гражданской инфраструктуры. Как уточнили в региональном оперативном штабе, возгорания произошли в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.
0: Про ипотеку.
2: С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Как сообщили в Минфине, ставка теперь будет зависеть от количества детей и региона проживания. В большинстве регионов она составит от 2 до 10% годовых, в столичных – от 4 до 12%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Насколько сильно изменятся условия семейной ипотеки и к чему это приведет, Авторадио рассказала председатель комитета по ипотеке Российской гильдии риэлторов Юлия Максимович.
3: На самом деле рынок ждет структурная перестройка и существенное охлаждение спроса в массовом сегменте. С 1 октября государство полностью меняет парадигму программы, то есть поддержка у нас становится строго демографической, ориентированная на рождаемость, а не на поддержание всех, у кого есть дети, с инвестиционной целью. Потому что раньше у нас все-таки субсидированные ставки могли получить абсолютно все, у кого есть дети, которые подходили под определенную категорию. В связи с этим мы ожидаем, скорее всего, снижения объемов продаж. Но оно будет сегментированным, а не обвальным.
2: Новые условия будут распространяться на договоры, заключенные с 1 октября. При этом ставка на строительство частного дома останется прежней – 6% независимо от количества детей региона. Максимальный срок субсидирования кредита составит 15 лет.
0: Про работу.
2: Лучше всего искать работу в следующем году с февраля по апрель и с сентября по октябрь. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Фарида Мирзабалаева. По ее словам, весной компании начинают активный набор сотрудников, а осенью запускают новые проекты. Сложнее всего найти работу будет в мае, июле, августе и декабре. В эти месяцы из-за праздников и отпусков собеседования чаще переносят, а решения принимают медленнее. Эксперт советует обновлять резюме за 1-2 месяца до предполагаемого трудоустройства и начинать поиск нового места еще до увольнения.
0: Про дату.
2: В России сегодня отмечают День работника атомной промышленности. Праздник установлен в 2005 году, а дата связана с началом советского атомного проекта. Именно 28 сентября 1942 года было подписано распоряжение об организации работ по урану. Спустя 12 лет в Обнинске запустили первую в мире атомную электростанцию. Сегодня в структуру Росатома входит более 600 организаций, где работают свыше 400 тысяч человек. В России действует 10 атомных электростанций, которые обеспечивают около 19% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Кроме того, в состав госкорпорации входит единственный в мире атомный ледокольный флот. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Фильм продолжается, правда, у этого сентября последний понедельник. Проведем мы его, конечно же, вместе. Олеся Соболева в эфире Авторадио. И приятно, так это то, что не зависит от времени года. Я сейчас про счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». При любой погоде он актуален. В розыгрыше 4 миллиона рублей из 5 и еще 2 желания в запасе. 3 мечты мы исполнили. Продолжаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы. Наш первый победитель мечтала закрыть автокредит в 1 300 000 рублей. Исполнено. Евгений Криски из Санкт-Петербурга так хотел 1 миллион рублей и получил его благодаря Авторадио. И Игорь Чугляев из Москвы хотел профессиональную фототехнику. И его мечта сбылась в эфире первого автомобильного радио страны. Что же делать? Присоединяться. Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио и делиться мечтой на нашем сайте. Удачи! Я знаю.

0: Реклама.
1: Автохимия «Векзист», Пашихонское шоссе, 8А.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию за первые 7 месяцев этого года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные приводит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Бесплатное обследование доступно гражданам от 18 до 49 лет. Первый этап включает осмотр специалистам и базовые исследования. Если выявлены отклонения, назначают доп-анализы или УЗИ. Записаться на обследование можно в своей поликлинике или через госуслуги. Половина опрошенных считает пластиковую карту самым удобным способом оплаты в поездках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Виртуальную карту в телефоне предпочитают 25% участников опроса, а наличные лишь 11%. При этом 53% хотели бы взять с собой пластиковую карту, еще треть рассматривает ее как запасной вариант. Главным преимуществом называют возможность расплатиться, если телефон разрядился, потерялся или сломается. А каждый второй ценит возможность снять наличные в банкомате. Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе и растительное масло. Уже сейчас можно приобрести ингредиенты для праздничной выпечки – сухофрукты, орехи, шоколад и какао. Главное – проверить срок годности, целостность упаковки и соблюдать условия хранения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
11: 18+. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
12: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: KGM представляет.
14: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
15: Ура! Новая машина!
16: А чем он так хорош?
14: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
16: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
14: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
13: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
17: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
18: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
13: Авторадио.

0: как говорится, любишь кататься, люби и катайся. Под музыку Авторадио, конечно же. Тем более у каждого из вас есть уникальная возможность и выиграть даже новенький автомобиль. Рассказываю все по порядку о нашем суперпроекте «Формула Авторадио», который в самом разгаре. И проводим его мы при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Нужно проверить свои знания правил дорожного движения и получить возможность выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новенький автомобиль. Сотни новых участников каждый день, кажется, и пора вам тоже присоединиться. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПБД, ПДД, победите в десятку финалистов и 10 октября примите участие в большом заезде по улицам Москвы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» – спонсор проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формула Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы в финале уедете на новом автомобиле. Все подробности на сайте Авторадио.ру 18+. Ну, а я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи, ну и, конечно же, победы.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Перемен. Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: В эфире Авторадио, игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». И она для тех, кто задумывался когда-то о том, чтобы поменять свой автомобиль. Ну, есть у вас на то свои причины. И чтобы стать участником нашей игры, заходите на сайт Авторадио.ру, оставляйте на странице акции «Время перемен» свою историю. Почему же вы хотите поменять свой автомобиль, и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Сегодня мы играем с Ольгой из Красноярска. Ольга, добрый день.
2: Добрый день, Австралия.
1: Ну, мы всей редакции читали вашу историю о вашем автомобиле. Рассказывайте. У вас там три причины, чтобы его поменять. Какие?
2: Да, у меня три причины. У меня маленькая Шкода Фабия. Вот. Дача у меня появилась только в прошлом году. И воды там нету, приходится воду самостоятельно возить, продукты, соответственно, потому что магазин далеко. Ну и, соответственно, когда конец осени, все заготовки, то есть и баночки, и капусту, и овощи, и картошку.
1: Все надо возить на автомобиле.
2: Да, и у меня еще две дочери, и все мы не вмещаемся, еще и бабушка, дедушка, как... Ага. Как всегда.
1: И под вот Новый год транс. У вас там тоже что-то интересное происходит.
2: А, да, и каждый год я подрабатываю Снегурочкой, поздравляю ребятишек, езжу. И у нас обновляется постоянно персонаж. Мы готовим всегда новый сценарий для ребятишек. И помимо Дед Мороза и Снегурочки, всегда еще участвуют сказочные герои.
1: Ой, правда, у вас очень интересная история. Да, вам микроавтобус нужен, да?
2: Коза у нас.
1: Коза.
2: Да.
1: Волшебная история, Ольга. Давайте-ка мы сейчас отправимся с вами в путешествие в небольшое. Заедем в один город, который тоже в свое время менял старое название на новое. Вам, Ольга, нужно будет по нашим подсказкам угадать, что же это за город. Попробуем?
2: Давайте попробуем.
1: Ну, давайте.
0: Время перемен.
1: Итак, Ольга, первая подсказка. В этом городе находится самый глубокий метрополитен в мире. Глубина его достигает аж 80 метров местами. Знаете, что это за город?
2: 80 метров.
1: Я, кстати, вернулась недавно оттуда. Давайте.
2: У нас метрополитен есть в Москве, метрополитен есть в Питере, метрополитен есть в Новосибирске у нас недалеко. Но в Новосибирск маленький метрополитен. А Москва небольшой, может быть, Питер, я склоняюсь.
1: Проверяем это?
2: Это же российский город?
1: Конечно,
2: получается.
1: Мы по российским городам путешествуем с вами.
2: Вот, по российским, но, скорее всего, Питер.
1: Ну, я даже не буду сбивать вас с толку. Это правильный ответ с первой подсказки. Самый глубокий метрополитен в мире в Санкт-Петербурге, который раньше назывался Ленинградом, и Петроградом-то он был. В общем, менял название, а теперь Санкт-Петербург. Ольга, вы красотка, вы большая молодец. Отгадали с первого раза, и от компании «Джетур» вы получаете органайзер-холодильник, эргономичную бутылку для воды и ароматизатор для автомобиля. Надеюсь, для нового в будущем. Я вас поздравляю, Ольга. Надеюсь, что у вас, правда, появится огромнейший автомобиль, который всю вашу семью будет возить и на дачу, и с дачи, еще и под Новый год тоже всякие разные дела успевать делать. Поздравляем Ольгу. А вы, друзья, если хотите оказаться на месте Ольги из Красноярска, заходите на Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен», делитесь своей историей, для чего вы хотите поменять автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же, на странице, вы можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Пострадавшие от атак бизнес временно освободили от проверок. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство России на год отменило проверки предприятий, пострадавших от атак беспилотников. Как сообщает Москва-24, решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Послабления коснутся объектов, получивших ущерб с начала этого года. Мера позволит компаниям направить ресурсы на восстановление, а не на прохождение контрольных процедур. При этом внеплановые проверки сохранятся в случаях угрозы жизни и здоровью людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайных ситуаций. Также исключения предусмотрены для отдельных видов надзора, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность.
3: Про ограничения.
2: Черногория готовится отменить безвизовый режим с Россией. Правительство страны утвердило доклад о необходимости прекращения соответствующих международных соглашений. Аналогичные меры затронут Белоруссию и Турцию. С 1 ноября гражданам этих государств для въезда, транзита и пребывания в Черногории потребуется виза. До 31 октября россияне еще могут въезжать в страну по действующему загранпаспорту и находиться там до 30 дней. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и необходимостью согласовать визовую политику с европейскими правилами.
3: Про мошенников.
2: В России появилась новая схема обмана семей с детьми. Как сообщает Москва-24, мошенники предлагают якобы государственные субсидии на погашение ипотеки. Объявления размещают в интернете и мессенджерах, маскируя их под сообщения о мерах социальной поддержки. Для оформления выплаты человека направляют на поддельную страницу госуслуг, где похищают данные для входа в аккаунт. Как распознать такую схему и не попасться на уловку, Авторадио рассказал юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
4: В интернете не рекламируются какие-то дополнительные субсидии, которые человек может получить. Всегда нужно отталкиваться от того, что все варианты о субсидиях написаны всегда либо в личном кабинете у человека на госуслугах, либо на иных государственных сайтах. Когда вам предлагают перейти на какой-то дубликат, всегда нужно быть осторожным, потому что всегда лучше зайти на сайт госуслуг и найти этот же раздел. А чаще всего мошенники используют принцип «здесь и сейчас». Специальные государственные органы и сотрудники, они всегда говорят, что вы можете почитать, посмотреть.
2: Если данные уже введены на подозрительном сайте, необходимо как можно скорее восстановить доступ к учетной записи через официальный портал и проверить безопасность аккаунта.
3: Про нас.
2: Совместные тренировки могут привести к конфликтам и даже расставанию. Об этом Ньюс.ру рассказала клинический психолог Евгения Змиренкова. По ее словам, во время занятий партнеры нередко начинают сравнивать свои результаты, конкурировать и предъявлять друг другу завышенные требования. На фоне физических нагрузок и стресса такое соперничество может усиливаться. Самая серьезная проблема возникает, когда пара привыкает к роли соперников и переносит этот настрой за пределы спортзала. Эксперт подчеркивает, спорт строится на преодолении трудностей, настойчивости и постоянной оценке результатов. А для отношений важнее поддержка, гибкость и умение ценить близкого человека независимо от его спортивных успехов. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, а мы с вами не будем ограничиваться либо синим, либо зеленым. Палитра-то у нас богатая. Осень, кстати, тому доказательство. За окном авторадио такие яркие краски. И желтые, и красные, и зеленые тоже есть. Так что и вы не стесняйтесь. Ну, выходите за рамки. Тем более у нас начало новой недели. У нас понедельник и такие смелые планы на грядущую пятидневку. Все обязательно сделаем вместе. Авторадио делайте громче. Меня зовут Олеся Соболева. Классного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай же.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой был. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Заболеваемость ОРВИ в Москве снизилась на 20%. Среди детей число случаев сократилось на треть. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, сентябрьский пик простуд уже пройден. Сейчас около половины выявляемых инфекций приходится на риновирусы. Новый рост заболеваемости специалисты прогнозируют во второй декаде ноября, а пик ожидают к середине декабря. Врачи советуют не откладывать вакцинацию. Для формирования иммунитета требуется не менее 2 недель. Бесплатно сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Около 80 бурых медведей могут обитать в лесах Московской области. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. По его словам, постоянно в регионе живут порядка 30-40 особей. Еще столько же временно заходит из соседних Тверской, Смоленской и Калужской областей. За последние 10-15 лет численность медведей в Подмосковье выросла практически вдвое. Эксперт связывает это с увеличением популяции в соседних регионах, а также с запретом на охоту. Даже успешная карьера, высокая зарплата и признание не гарантируют постоянного интереса к работе. Об этом «Известиям» рассказала карьерный консультант Оксана Семенова. По ее словам, мотивация часто пропадает из-за однообразных задач, отсутствия развития и постоянной перегрузки. Человек продолжает выполнять обязанности, но перестает видеть в них смысл. Эксперт советует не спешить с увольнением, особенно в состоянии истощения. Сначала стоит наладить сон, питание и отдых, а затем попробовать изменить привычный формат работы. Например, взять новый проект, заняться наставничеством или освоить другое направление внутри компании. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
4: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом.
11: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 10, ночью до плюс 7. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: реклама.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
4: Водить научите.
5: Юра Борисов.
6: Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ.
14: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: По синему морю, в зеленой земле.
17: А вы маму не видели?
18: Любимая история про мамонтенка на большом экране. «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». В кино с 1 октября. 6+.
19: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Атаки беспилотников повредили железную дорогу в Брянской области. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Брянской области после атаки беспилотников обрушилась часть железнодорожного моста. Об этом сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Инцидент произошел на перегоне Дядьково-Людиново. С путей сошли 10 вагонов. Еще 18 пустых полувагонов сошли с рельсов в Унельческом районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы начнутся после осмотра мест происшествия сотрудниками Росгвардии. Движение поездов на некоторых участках в Брянской и Калужской областях приостановлено.
0: Про политиков.
2: Александр Вучич передал полномочия президента Сербии Анне Брнабич, которая ранее возглавляла парламент страны. Об этом сообщают ведомости. На официальной церемонии Брнабич заявила, что будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента. Накануне Вучич досрочно ушел в отставку. Теперь он намерен побороться за пост премьер-министра на парламентских выборах 25 октября. В них политик примет участие с правящей сербской прогрессивной партией. Досрочные президентские выборы должны состояться до конца декабря.
0: Про предупреждение.
2: Как минимум о 6 случаях краш во время авиаперелетов стало известно с начала сентября. Об этом пишет Лента.ру. Злоумышленники похищают деньги, украшения и технику как из сданного багажа, так и из ручной клади. В салоне самолета они пользуются моментом, когда пассажир спит или отходит от своего места. Иногда украденные деньги заменяют сувенирными купюрами или более дешевой валютой. Поэтому пропажу обнаруживают уже после прилета. Эксперты советуют держать документы, деньги и ценные вещи при себе, а не оставлять на багажной полке. Если кража обнаружена во время полета, необходимо сразу сообщить бортпроводнику и обратиться в полицию.
0: Про мошенников.
2: Аферисты стали чаще рассылать россиянам сообщения о необходимости переоформить или отменить цифровую доверенность. Об этом предупредил Банк России. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, налоговой службы или Центробанка. Они обращаются к человеку по имени и отчеству и оставляют номер телефона, по которому якобы нужно срочно связаться с ведомством. Если человек перезванивает, у него выманивают коды из СМС или убеждают перевести деньги на безопасный счет. Полученные коды мошенники используют для смены номера телефона в мобильном банке или на госуслугах. Регулятор советует не отвечать на подозрительные сообщения, а проверять информацию по официальным номерам ведомств.
0: Про продукты.
2: Продажи молочных коктейлей с повышенным содержанием белка в России выросли в 415 раз. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. За первое полугодие россияне купили 21 миллион килограммов таких напитков. В целом рынок молочных коктейлей увеличился более чем в 1.5 раза. В денежном выражении продажи выросли на 90% и достигли 32 миллиардов рублей. Ритейлеры связывают высокий спрос с растущим интересом к здоровому образу жизни и правильному питанию. По словам представителей отрасли, продукты с высоким содержанием белка постепенно становятся частью повседневного рациона, а не только спортивного питания. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Грустный дэнс нам устроили Артик, Асти, а также Артем Качер. Потанцевали, погрустили. Теперь давайте делать громче авторадио и веселиться. Есть повод, много денег. Счастливый сезон шагает по стране, и каждый день мы делаем вас счастливее и богаче. И я, Олеся Соболева, в том числе.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И это не просто слова, это действительно так. Мы исполняем ваши мечты, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, и вот в розыгрыше уже 4 миллиона. Вы представляете, скольких из вас мы сделали богаче и счастливее? 3 мечты мы уже исполнили в прямом эфире Авторадио. Продолжаем поздравлять нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Ее мечта о закрытии автокредита в 1 300 000 рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга так мечтал о своем 1 000 000 рублей. И ведь исполнилось, сбылось. Игорь Чугляев из Москвы хотел профессиональную фототехнику. Получил. И все это благодаря первому автомобильному радио страны. Делайте громче свои приемники, присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, делитесь своей мечтой на нашем сайте. Я вот читаю и смотрю, какие у вас мечты. Вы такие все интересные, такие разные. Кто-то из вас хочет открыть цех паковки металла. Кто-то мечтает устроить свадьбу. Я думаю, это женская мечта. А кто-то из вас очень хочет построить небоскреб по своему плану. Ни в чем себе не отказывайте. Будьте смелее. Самое главное, вместе с нами, вместе с Авторадио. Играем мы каждый день, пока движемся в сторону 4-го суперфинала. Деньги-то у нас есть. 5000 рублей в банке. Давайте узнаем у нашей Авторадио-рулетки, кто на них претендует. А претендует Владимир из Кировской области. Его номер заканчивается на 2201, префикс 912. И мечта у него очень даже мужская. Новый BMW X6 на дизеле. И правильно, не будет никаких проблем, да, с заправкой. Владимир, мы прямо сейчас звоним вам в Кировскую область. Ну, пока денег отдать, о мечте вашей поговорить. Ну, а кто знает, может, и еще дозвонимся. Номер набран. Звоним в Кировскую область. Гимн Авторадио. Все по правилам. Есть 3000 рублей уже у Владимира. Готовы отдать весь банк, если назовет песню. Кажется, Владимир чем-то занят. Алло. Владимир. Здравствуйте, Авторадио вам звонит. Олеся Соболева, игра «Много денег». Вы в прямом эфире. Звоним, звоним. А вы трубку не берете. Вы где там ходите, Владимир?
2: Дома. Дома? Готовлюсь к поездке.
0: Куда это вы собрались?
2: В Сочи.
0: У вас продолжаются отпуска, я так понимаю, бархатный сезон.
2: Только начался.
0: Ага, все начинается у Владимира. Ну, мы знаем вашу мечту. Вы очень хотите новый BMW X6, да, с дизельным мотором. Двигателем.
2: Да, так. Извиняюсь.
0: И как давно мечтаете вы о новой машине?
2: Ну, X3 есть, надо X6.
0: Ага, вы сразу решили перепрыгнуть и 4-й, и 5-й, да? Нам 6-й подавайте. Да классная мечта, Владимир, я ни в коем случае не отговариваю, тем более для Авторадио нет ничего невозможного, за все сезоны игры много денег, мы 22 машины разыграли, и будет вам новенький автомобиль, но в случае, если рулетка выберет ваш номер в одном из суперфиналов, то все получится, я вам желаю удачи.
2: Да, спасибо,
0: но
2: спасибо.
0: Подождите, мы не расходимся, у нас еще и деньги есть, в банке 5000 рублей, назовете песню, заберете все, что в банке.
2: К сожалению.
0: Ага, вы... Ходили-ходили по дому.
2: Только что приехал, собираюсь. В машине слушал.
0: А вы дома теперь слушаете, пока собираетесь. Мы же можем и в умной колонке вещать у вас, и на сайте, и в мобильном приложении. Вы не расставайтесь с нами, в любой момент позвоним.
2: Минус нашей работе.
0: Да. Но зато у вас есть плюс. 3000 рублей за гимн Авторадио в любом случае ваши. С чем я вас и поздравляю. Желаю отличного отпуска. Передавайте привет Сочи, Кировской области. И пусть ваша мечта сбудется благодаря Авторадио. Ну а генеральный партнер игры Озонбанк ваш выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей, которые вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Ну здорово, да, конечно, приятно. Мы запускаем нашу авторадиорулетку. Мы продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 7000 рублей. Всего в счастливом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Ну что, нам жалко, что ли? Да нет, конечно. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте, выигрывайте и слушайте Авторадио всегда и везде. И в машине, и дома, и в поездке, и даже на берегу моря.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе 8А.
6: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 700 человек приняли участие в общегородском субботнике в Вологде. 26 сентября на территории областной столицы провели общегородской субботник. В мероприятии приняли участие 732 человека. Субботник объединил сотрудников администрации, подведомственных учреждений, представителей бизнеса, ТОСов и активных вологжан. Вологжане убирали листву, мусор, приводили в порядок газоны, тротуары и общественные пространства. Всего на городских территориях было собрано 616 мешков мусора и листвы. Субботник прошел в рамках месячника благоустройства, который продлится до 19 октября. В Вологде завершено благоустройство 26 дворов. В областной столице завершается ремонт дворов, запланированных на этот год. Ранее жители оценили обновленные дворы на улице Михаила Поповича 18А, 20А и 20Б. К ремонту специалисты компании «Магистраль» приступили в мае. Подрядчик обновил дорожное полотно и увеличил парковки. Всего в этом году в Вологде будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На ремонт дворов из консолидированного бюджета направлено порядка 358 миллионов рублей. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovn/24770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
19: 18+. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
20: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
21: Авторадио.

0: на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 500 сентября. Подробности у продавцов.
5: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
6: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: на Авторадио.
1: Привет, друзья, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. И сегодня мы поговорим об особенном автомобиле, который совсем скоро станет главным призом в грандиозном проекте «Формула Авторадио» и достанется одному из наших слушателей. Это «Лада Искра», и сейчас я расскажу о ней поподробнее. Начну с того, что «Ладу Искру» можно считать одним из лучших предложений в сегменте до 2 миллионов рублей, если вам нужен доступный современный автомобиль, адаптированный для российских условий. Она предлагает взрослый уровень комфорта, отличную эргономику и достойное оснащение. «Лада Искра» доступна в трех типах кузова – седан, универсал и универсал СВ-кросс. Каждый из них выглядит гармонично благодаря оригинальным стилистическим идеям, в которых продолжается фирменный X-дизайн, и широкой палитре окраски, куда входят такие цвета, как оранжевый или красный. Производителю удалось создать хорошо сложенный мускулистый силуэт автомобиля B-класса. «Лада Искра» ориентирована в первую очередь на молодую аудиторию за счет яркого дизайна и технологичных решений. Тем не менее, в ней легко освоиться автомобилисты любого возраста, ведь основные функции в салоне активируются физическими клавишами и рукоятками. Вместительная машина с продуманной эргономикой уже в начальных версиях имеет довольно богатое оснащение. Например, современная мультимедийная система Lada Enjoy Evo. Она построена на принципиально новом аппаратном решении с улучшенным быстродействием и оснащена 8-дюймовым экраном. В систему уже интегрирована платформа Яндекс.Авто с ее популярными сервисами Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Книги. Есть и виртуальный ассистент Алиса, без запинки выполняющий голосовые команды. С его помощью можно управлять навигацией, переключать источники воспроизведения, регулировать громкость, выбирать радиостанции или даже сыграть в города. Также владелец «Искры» получает возможность подключиться к телематическому приложению Lada Connect Start. Оно доступно для установки на смартфоны Android, iOS и Harmony OS. Приложение позволяет отображать местоположение автомобиля, статистику поездок, а также ряд других сведений. Разработчики обещают, что функционал приложения будет расширяться, обрастая новыми возможностями. Вопросы безопасности в «Ладе Искре» тоже решаются на должном уровне. Защита водителей и пассажиров обеспечивается двумя подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями, а также электронными системами. В их числе система курсовой устойчивости, системы помощи при экстренном торможении и распределении тормозных усилий, а также ассистент старта на подъеме. «Искра» предлагает будущим владельцам функции, прежде недоступные на других моделях «Лада». Это, например, запираемый лючок бензобака с тросовым приводом или трехструйные форсунки стеклоомывателя с электрообогревом. А теперь поговорим о том, что находится под капотом. Тут «Лада Искра» тоже не отстает от современных тенденций в бюджетном сегменте и предлагает сразу три варианта бензиновых силовых агрегатов. Это 90-сильный двигатель 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 106-сильный двигатель того же объема в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Каждый из комбинаций соответствует 6-му экологическому классу и характеризуется весьма скромным потреблением топлива. В смешанном цикле расход составляет от 7,2 до 8,1 литра топлива на 100 км пути. Как видите, «Лада Искра» действительно представляет собой автомобиль, соответствующий современным требованиям и запросам автомобилистов. «Искра» удачно сочетает функциональность, экономичность и динамику, предлагая оптимальное соотношение цены и оснащения.
0: Про автомобили на Авторадио.
2: 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили перспективы диалога с Берлином. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Отношения России и Германии находятся практически на нулевом уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом в Кремле положительно оценили сам факт недавней встречи глав МИД двух стран. Переговоры Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошли 26 сентября в Нью-Йорке и стали первыми с 22 года. Они продолжались 22 минуты. По словам Пескова, Москва всегда выступала за сохранение диалога. Однако встреча пока не свидетельствует об изменении политики Берлина.
0: Про нововведение.
2: В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов. Как сообщает «Коммерсант», на одной платформе объединят сведения о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки. Обрабатывать информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту и сделать их удобными для совместной работы государственных структур и компаний. Полностью развернуть систему планируется в течение 2 лет.
0: Про искусственный интеллект.
2: Более половины российских компаний регулярно обучают сотрудников работе с искусственным интеллектом или распространяют такие программы на весь персонал. Об этом пишет газета.ру. При этом 60% работодателей, которые уже проводят обучение или планируют его начать, ожидают увеличения расходов на это направление. Как новые требования отразятся на карьере сотрудников, которые не осваивают современные технологии, Авторадио рассказала карьерный консультант Анастасия Арифуллина.
3: С учетом того, какими темпами развивается искусственный интеллект и как активно он внедряется в рабочие процессы, перспективного развития карьеры и будущего людям, кто сейчас очень сопротивляется этому, ждать не стоит. То есть это скорее будут люди такие в отстающих. Просто потому, что эти технологии двигаются вперед, поспевающие за ними будут с точки зрения продвижения по карьерной лестнице, повышения зарплаты и своих компетенций, конечно, они будут стоять на первом этапе. Это все то же самое, как было раньше. Умеешь считать только в Excel, а в 1С не работал, значит, возьмем того, кто знает 1С, он для нас приоритетнее. С искусственным интеллектом будет ровно то же самое.
2: По данным исследования, 44% компаний, проводящих обучение, уже отмечают ускорение выполнения рабочих задач благодаря искусственному интеллекту. Еще почти треть сообщает о повышении качества и точности работы, а 27% о сокращении рутинной нагрузки.
0: Про опросы.
2: Больше половины опрошенных россиянок считают главным сексуальным качеством мужчины способность создавать ощущение безопасности и доверия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование. Еще около трети ценят харизму, остроумие и умение влиять на окружающих, а физическую силу назвали лишь 8%. При этом 44% женщин не готовы к интимной близости даже с привлекательным мужчиной, если между ними нет эмоциональной связи. 9 из 10 опрошенных заявили, что не станут вступать в близость с мужчиной, который не следит за гигиеной. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио номер 1.

Невероятный день, неделя, да в целом сезон. Надеюсь, вы нашли уже деньги в своих осенних куртках. Хотя я не понимаю, как это возможно, когда мы с вами уже наличные-то и в глаза не видели. Но я, Олеся Соболева, точно признаюсь, у меня все в телефоне, все на карточках. Как выглядят эти бумажки? Сегодня пойду, наверное, сниму и положу пару тысяч рублей в зимнюю куртку. Меня вообще порадовать легко. Надеюсь, и вас тоже. Делайте громче, любимое авторадио. Наслаждайтесь понедельником в нашей компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Аккумуляторы в Экзист по Шихонское шоссе 8А.
11: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
12: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Москве под пристальное внимание налоговой попали свыше 150 тысяч трудоспособных жителей без подтвержденных официальных доходов, но с недвижимостью и другими имуществом. Как пишет «Известия», налоговая проверяет, не получают ли такие граждане деньги от сдачи квартир, апартаментов и коммерческих помещений без уплаты налогов. Для выявления нарушений инспекторы анализируют объявления об аренде, банковские переводы и сведения об объектах недвижимости. Если скрытую аренду подтвердят, собственникам могут доначислить налоги за прошлые периоды, а также пени и штрафы. Правительство России утвердило концепцию развития математических наук до 2030 года с перспективой до 2036. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ предусматривает более активное применение фундаментальных исследований в высокотехнологичных отраслях. Это позволит ученым пользоваться современной инфраструктурой, проводить совместные исследования и создавать новые технологии. Предстоящая зима в Москве может оказаться довольно снежной. Об этом сообщили в гидрометцентре. Погода в столичном регионе будет неустойчивой. Периоды похолодания и сильных снегопадов станут чередоваться с оттепелями, а мокрый снег и дождь будут сменяться метелями. Особенно заметными такие перепады могут быть в январе и феврале. Синоптик подчеркнул, что даже на фоне глобального потепления предстоящая зима в Москве останется вполне зимней. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это «Авито Авто».
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на «Авито.ру». «Авито» не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Я слышал, на Невском новое преступление.
16: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.

Старейший в мире непрерывно действующий университет находится в Африке. Он расположен в древнем марокканском городе Фес. Согласно книге рекордов Гиннесса и ЮНЕСКО, университет Аль-Каруин был основан в 859 году, задолго до появления первых европейских академий, таких как Болонья и Оксфорд. И что самое удивительное, этот важнейший духовный и образовательный центр создала женщина Фатима Аль-Фихри. Она пожертвовала все свое наследство на строительство мечети и школы при ней. Со временем Аль-Каруин превратился в передовой научный хаб. Здесь преподавали астрономию, медицину, математику и географию. Сегодня, спустя почти 1200 лет, университет продолжает выпускать студентов, оставаясь символом глубоких интеллектуальных традиций Африки.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: 18+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Воспоминания – это билет в один конец.
5: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
6: Пацаны, химера!
5: А у тебя за спиной все человечество.
4: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
8: ОКЛ Стрит, ОКРН, 116-77-46-78-07-61, город Москва.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло сели. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 4 человека погибли при исходе лавины в Непале. Еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают Вести со ссылкой на местные СМИ. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химал. Поисковые работы продолжаются. Тем временем в районе другой гималайской вершины Манаслу мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Спасатели ищут 5 пропавших туристов. Все восхождения в горах приостановлены из-за угрозы повторных оползней.
0: Про изменения.
2: С 1 октября в России упростят возврат некачественных товаров на маркетплейсах. Теперь покупатели смогут предъявлять претензии продавцу непосредственно через торговую площадку. Как пишет российская газета, если заказ был оплачен через маркетплейс, там же должны обеспечить возможность возврата денег. А если товар доставляла логистическая служба площадки, она обязана организовать его обратную отправку. Как будет работать новый механизм, Авторадио рассказал генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Малышев.
3: На Алиэкспресс покупатель ведет переписку с продавцом напрямую. Здесь схема немного другая. С 1 октября площадка становится обязательным каналом связи. Покупатель направляет претензии через сервисы маркетплейса, а не ищет контакты продавца сам. То есть это не свободный чат, а формализованная процедура с гарантированными сроками рассмотрениями. По сути, маркетплейс превращается из витрины в одно окно для решения споров. И это, на мой взгляд, удобнее, чем разыскивать контакт продавца самостоятельно, как раньше. Но, безусловно, минус скорее процедурный, чем содержательный. Маркетплейс не становится автоматическим плательщиком по каждой претензии. Решение все равно принимает продавец.
2: Эксперт также отметил, что для продавцов, с одной стороны, это дополнительная нагрузка, но с другой стороны, это возможно отказаться от скидки, которая навязывает платформа без потерь.
0: Про мошенников.
2: В России появилась новая схема мошенничества с бонусами за заправку автомобиля. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого человеку предлагают скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы он получает вредоносный АПК-файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему.
0: Про работу.
2: Российские компании все чаще нанимают искать сотрудников на сезонную работу. Как пишет «Известия», магазины и склады открывают набор уже в июле-августе. При этом работодатели переходят на почасовую оплату к сдельной. Например, сборщик заказов в среднем получает 305 рублей в час, а при сдельной оплате около 8,5 рублей за каждую собранную единицу товара. Эксперты предупреждают, переезд ради сезонного заработка не всегда выгоден. Разницу в зарплате могут полностью съесть расходы на жилье. Дорогу. Курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, курс евро 95 рублей 87 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

вместе с Авторадио никто не может быть одинок. В этом можете не сомневаться. Давайте, наоборот, совместными, так сказать, усилиями покорять очередную рабочую неделю. И под звуки любимой музыки обязательно справимся. По-другому и быть не может. У микрофона все так же Иван Прудников, по крайней мере, с этой минуты на сегодня. Страна, здравствуй! Прекрасная, необъятная, по возможности, звук погромче.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по доступности рыночной ипотеки. Такие данные исследования приводят РИА Новости. Там кредит на квартиру площадью около 60 квадратных метров могут позволить себе почти 56% семей. Следом идут Югра и Чукотка. В целом по стране рыночная ипотека сейчас доступна примерно каждой пятой семье. Год назад такой кредит могли позволить себе около 16% семей. В конце рейтинга оказались Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай. Пассажирам поездов на высокоскоростных железнодорожных магистралях планируют обеспечить быстрый интернет. Об этом сообщают Вести, ссылаясь на РЖД. Для связи собираются использовать низкоорбитальные спутниковые системы вместе с обычными наземными станциями. Это должно увеличить скорость и объем передачи данных. Первые такие решения рассчитывают применять на будущих высокоскоростных линиях, включая направление Москва-Санкт-Петербург. Головной убор стоит надевать, когда температура воздуха опускается ниже плюс 10 градусов. Об этом телеканалу 360 рассказал врач Андрей Кондрахин. Ориентироваться специалист советует и на ветер. При сильных порывах организм быстрее теряет тепло, и поэтому шапка может понадобиться даже при более высокой температуре. Особенно внимательно к переохлаждению врач рекомендует относиться детям и пожилым людям, поскольку из-за особенностей кровообращения они могут замерзать быстрее. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоиться вас. Национальные проекты России.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
13: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscal. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscal от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscal работает так, что хочется еще.
14: Стрит. ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
15: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
4: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Автозапчасти для иномарок в Экзист. Пошехонское шоссе 8А.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я пушистик, и я потерялся.
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
4: Приключения мамонтенка.
3: Мама!
4: В поисках мамы.
3: Я плыву к тебе.
4: В кино с 1 октября. 6+.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Радикал!

0: 1877-47-03 18-40. 18+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
5: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
6: Они чувствуют нас.
7: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали смену власти в Сербии. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Москва рассчитывает сохранить тесные отношения с Белградом после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, отношения двух стран не зависят от отдельных политиков, и поэтому контакты с новым сербским руководством продолжатся. Напомню, Вучич ушел в отставку 27 сентября. Обязанности президента сейчас исполняет председатель парламента Анна Брнабич. Выборы нового главы государства должны пройти до конца декабря. Накануне отставки Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетике, транспорте и здравоохранении.
2: Про выплаты.
1: Сентябрьские пособия и выплаты семьям с детьми начнут перечислять уже в начале октября. Об этом пишет «Комсомольская правда». 2 октября на счета поступит единое пособие. В этот же день перечислят выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно их выплачивают 3 числа, но в октябре эта дата приходится на выходной. 5 октября перечислят выплату из средств материнского капитала, а 8 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители.
2: Про людей.
1: Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым предварительно пройдет 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом пишет РИА Новости. Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри во время рабочей поездки. Ему было 58 лет. Причиной стал несчастный случай. Сергей Соседов много лет работал музыкальным журналистом и критиком. Широкую известность получил благодаря программе «Акулы пера». Позднее он входил в жюри проектов «Ты суперстар», «Икс-фактор», «Суперстар» и «Виа суперстар». Критик также занимался преподавательской деятельностью и выступал с комментариями о российской и зарубежной музыке.
2: Про медицину.
1: Министерство здравоохранения планирует разрешить хирургам работать не только в больницах. Согласно постановлению ведомства, уже с нового года таких специалистов смогут привлекать к работе в бригадах скорой помощи, а также при медицинской эвакуации пациентов. Помимо этого, хирурги смогут участвовать в оказании паллиативной помощи, об этом сообщает РИА Новости. Работать врачом-хирургом смогут специалисты, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям. Ранее в Минздраве сообщали, что в следующем году финансирование федеральных медицинских организаций планируют увеличить почти на 10% до 380 миллиардов рублей.
2: Про штрафы.
1: В России в 15 раз вырос размер компенсации за незаконный вылов речных раков. Такое постановление утвердило правительство. Теперь за каждый незаконно выловленный экземпляр будут рассчитывать ущерб почти в 1690 рублей. Как пишет РБК, раньше раки входили в общую категорию с рядом других водных животных. Для них действовала единая ставка в 115 рублей за штуку. Теперь для речных раков установили отдельную таксу, которую будут использовать при расчете ущерба от незаконного вылова. Официальный курс доллара по данным Центрального банка 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Полет нормальный, полет по прямому эфиру Авторадио и, конечно же, полет по счастливому сезону игры «Много денег». Дамы и господа, леди и джентльмены, надеюсь, гимн Авторадио у всех установлен. В банке 7000 здесь и сейчас, которые благодаря партнеру превратятся в 14 тысяч. Песню все запомнили, а значит, очень скоро давайте остановим Авторадио рулетку.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Очень скоро остановим рулетку, это практически сейчас. Я лишь напомню, что с нами Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши, что для слушателей двойная выгода. И, соответственно, от Озонбанка будет дополнительный шестой суперфинал в конце года. Но он остается на своем месте. Сейчас разыгрывается 4 миллиона из 5 от Авторадио. И приближается, соответственно, 4-й суперфинал из 5 в частности. Каждый день вы выигрываете деньги, но в рамках суперфиналов исполняется ваша заветная мечта. Вам нужно определиться, что для вас важнее всего, как и прежде, зайти на сайт Авторадио, заменить гудок мобильного на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, заветной мечтой как раз-таки и поделиться. Кому-то закрытие ипотек, кому-то закрытие автокредитов, путешествия. Все мечтают абсолютно о разном. Давайте определяться, что для вас важнее всего. Рассказывайте. Но Авторадио в этом году все будет воплощать в реальность, потому что, как вы понимаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Но, соответственно, задача моя простая. Останавливают рулетку. В сумме 14 тысяч сейчас, возможно, разыграем. И вопрос, кто же претендует на эту сумму, рулетка решай. Нижегородская область, Анастасия. Мечтаю о новом большом доме для своей любимой семьи. Вот, прекрасно. Я так понимаю, поближе к природе хочет Анастасия жить в частном доме. Тоже, кстати, частная, частая, распространенная вполне себе мечта. Но для начала деньги. Номер набран, ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, естественно, которые удвоятся. Назовут прозвучавшую песню, заберут весь банк. Правила просты, элементарные и прекрасные. Гимн Авторадио.

0: что ж, в данном случае, я так понимаю... Анастасия, здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте, Анастасия. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Игра «Много денег», счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Или автоответчик. Анастасия, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег», счастливый сезон. Вся страна слушает. Меня зовут Иван. Очень приятно. Ну, ясно. В данном случае, как я понимаю, гимном Авторадио мы с вами и ограничимся. Такое тоже случается, такое тоже. Потому что о новом большом доме для любимой семьи, конечно же, в 4-м, 5-м, может, 6-м дополнительном, эта мечта может стать реальностью. Ну, а в данном случае, как есть. Тем более, за гимн Авторадио, естественно, деньги будут получены. Тем более, Озонбанк удваивает эту сумму. Она составляет 6 тысяч. Очень скоро Анастасия сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. С этой минуты на кону 9 тысяч. Вперед! Побеждайте ежедневно, выигрывайте деньги, и

0: как было сказано ранее, помните, что в конце года в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. А вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Что мне до того, что одетые в неон?

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После атаки беспилотников на Ульяновск 25 сентября число пострадавших выросло до 17 человек. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на губернатора Алексея Русских. Среди обратившихся за медицинской помощью четверо детей. Сейчас 11 человек проходят лечение амбулаторно, а еще шестеро остаются в больнице. Во время атаки повреждения получили промышленное предприятие и жилые дома. Для жителей наиболее пострадавшего дома открыли пункт временного размещения. Следственные органы возбудили уголовное дело. Роспотребнадзор заблокировал больше 46,5 тысяч интернет-площадок, где продавались запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции, которая не прошла госрегистрацию, а также о добавках, которые могут представлять опасность. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных продавцов и проверять документы на продукцию. Если качество или происхождение товара вызывает сомнения, то можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора. Отопление в Москве в этом году могут начать включать после 3 октября. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, с начала октября температура в Москве и области начнет приближаться к климатической норме. А после 3 числа среднесуточный показатель может опуститься ниже плюс 8 градусов. К новому отопительному сезону в столице уже подготовили около 74 тысяч зданий. Среди них больше 34 тысяч жилых домов, а также все образовательные учреждения города. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
14: Ну, есть, конечно.
13: А кровать из массива с газлифтами?
14: Со скидкой 90%.
15: Все для дома и ремонта на ВБ.
16: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Автомасла «Вэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: Встречайте, Виктория Дайнеко.
1: Я помню свою первую машину, и это был маленький Peugeot 107, маленькая голубая такая жучка. Там, мне кажется, я не знаю, сколько там было, мне кажется, и 100 лошадиных сил там не было. Но она была одной из моих самых очень любимых машин. Она была очень маленькая, очень уютная, компактная и идеальная для самой первой машины. Я планировала взять кредит на этот автомобиль. Мне звонит менеджер: Виктория, ваша машина приехала. Я всегда очень любила выбирать машину, которая вот, ну, может, одна штука где-то появилась на улицах, а так в салонах ее нет. В общем, я долго ее ждала, значит, заказала, ждала. И мне сказали, что вот, Виктория, ваш автомобиль приехал. А кредит-то я в банке еще не успела оформить, но поэтому мне ее подарили. Я поехала на ней в Петербург с подружками. Нас было четверо в машине. Самая высокая была 1,70 м, самая маленькая 1,50 м. И вот эта маленькая машинка, значит. И вот нас четыре гнома. Потом, значит, нам сигналит фура. Я думаю, что тебе жалко было, что я тебя обогнала? Ну вот что не так с тобой? А он, значит, обгоняет, сигналит мне и показывает, типа, свара. Что случилось? А еду-то я фактически уже на диске, значит. Но, слава богу, это уже был рассвет, Ленинградская область. Мы там голосуем, вообще выглядим максимально нелепо. Останавливается автомобиль, и такой достаточно смурной мужчина, который наверняка ехал в этот момент на работу, он посмотрел на нас, типа, кто этих детей вообще пустил за руль? Он молча, не говоря ни одного слова, я там с ним... Здравствуйте! Он ничего не разговаривал, он просто молча взял инструменты в машине, взял нашу запаску, также молча все прикрутил. И, в общем, он уехал. Мы стояли с девочками просто в шоке. Я уже догоняла его. Тогда только вышел мой первый альбом «Иголка». И я бежала с этим подарочным диском. Говорю, вот хотя бы на память возьмите. Вот, и через пару минут он вышел из машины. Говорит, ну хотя бы автограф тогда оставь.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауза, банк.

0: Ру.
1: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама. О чем молчат?

0: мужчины. Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ 16+.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
7: «Включи авторадио».
8: «Включи авторадио».
6: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
8: «Включаю авторадио».
6: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
9: «Авторадио».
6: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России готовят изменения в календаре прививок. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Вакцинацию от вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Подготовка начнется уже в следующем году. А во второй половине 2027-го прививки рассчитывают начать делать девочкам в возрасте 12-13 лет. ВПЧ считается одним из самых распространенных вирусов. Некоторые его типы могут приводить к развитию онкологических заболеваний и других осложнений.
2: Про нововведение.
1: С 1 октября россияне смогут вносить наличные на свои счета через банкоматы других банков. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на указание регулятора. Зачислять деньги будут через систему быстрых платежей. За одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей, за день до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом такая возможность появится не во всех банкоматах. Каждый банк будет сам решать, подключать ли эту функцию. Кроме того, за пополнение может взиматься комиссия. Перевести таким способом наличные на счет другого человека не получится.
2: Про штрафы.
1: Осенняя уборка на дачном участке может закончиться штрафом, если сухую траву, листья и другой мусор складировать или сжигать с нарушением правил пожарной безопасности. За такие нарушения гражданам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если в регионе действует особый противопожарный режим, то сумма может вырасти уже до 20 тысяч. При этом ответственность зависит не только от самого факта складирования или сжигания мусора, но и от последствий. Подробнее о том, в каком случае штраф становится серьезнее, Авторадио рассказала юрист Полина Гусятникова.
3: Так как складирование мусора и опавших листьев на участке представляет собой именно пожарную опасность, то и ответственность за их складирование наступает по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». В данном случае ответственность для граждан по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. Однако в случае, если нарушение повлечет за собой возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то штраф уже будет выше, от 40 до 50 тысяч рублей.
1: В случае, когда дело доходит до уголовной ответственности, нарушителю также могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов.
2: Про школу.
1: Сервису «Московская электронная школа» 10 лет. На сегодняшний день он охватывает больше 7 тысяч школ в 12 регионах страны и более 10 миллионов пользователей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прямых аналогов этой крупнейшей цифровой образовательной платформе нет ни в одной стране мира. Для учащихся МЭШ — это актуальное расписание занятий, оценки и домашние задания онлайн, а также электронная библиотека почти на 2 миллиона материалов, а также многое другое. Для учителей — готовые планы уроков и нейропомощник для конспектов. Родители получают справки за минуты вместо 3 дней, а пропуски по болезни фиксируются автоматически. В планах внедрение в МЭШ искусственного интеллекта и сервисов профориентации. Официальный курс доллара по данным ЦБ 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

с вами продолжаем двигаться вперед, продолжаем двигаться по прямому эфиру Авторадио, естественно, в режиме 24/7. Кто-то грустит из-за того, что приходит понедельник, как по мне, это очередной шанс что-то изменить, чему-то стремиться. Пожалуйста, неделя большая, прекрасная, и пусть она для вас будет успешной. Ну а музыкой, как и добрым словом, конечно же, как всегда, обеспечит эфир Авторадио. В данном случае у микрофона Иван Прудников, страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом РИА Новости рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. Египет возглавил список самых доступных зарубежных направлений для пляжного отдыха в начале октября. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости находятся Объединенные Арабские Эмираты, где туры начинаются примерно от 96,5 тысяч, а следом идет Турция. Там стоимость составляет 101 тысячу рублей. В Москве начался сезон осенней миграции птиц. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования. Несмотря на теплый сентябрь, перелет идет в обычные сроки. Город уже покидают ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. Позднее на юг отправятся и водоплавающие птицы. Всего в Москве обитает больше 250 видов пернатых. Около 100 из них остаются зимовать в городе. А остальные вернутся в столичный регион уже весной. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: Огайло Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
8: KGM представляет.
9: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
10: Ура! Новая машина!
11: А чем он так хорош?
9: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
11: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
9: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
8: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ну что там у вас на Невском?
15: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
14: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
16: По повести Игоря Ткаченко.
17: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
18: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
17: И там две луны, жара и монстры бегают.
16: «Девятая планета» уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Ваш коллега,

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль АО «Авто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Банк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 «Агент». УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности

0: Подробности на сайте колесо.ру.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России начали подготовку к крупному государственному юбилею. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. К подготовке мероприятий также рекомендуют присоединиться региональным и местным властям.
0: Про автомобили.
2: В России разработали систему, которая с помощью искусственного интеллекта помогает искать должников прямо в транспортном потоке. Комплекс считывает номер автомобиля и автоматически сверяет его с базами Федеральной службы судебных приставов и госавтоинспекции. Так, система может выявлять владельцев машин, у которых есть долги по алиментам, штрафам или услугам ЖКХ. При этом номер машины позволяет определить прежде всего ее владельца, а находиться за рулем в этот момент может другой человек. На этот нюанс в беседе с Авторадио обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: ИШКА генерирует того, кто является владельцем автомобиля, и все репрессивные меры направлены, на самом деле, против владельца, а не против его собственности. Хотя, конечно, одним из элементов по совокупности эффективной борьбы с неплательщиками, бесспорно, такая обработка информации имеет право на жизнь. Ну, единственное, что, я думаю, выявление таких неплательщиков наиболее гуманно с точки зрения затрат государства было бы именно рандомным методом, когда на дороге останавливаются, проверяются по базе данных и выявляются какие-то неплатежи. Если это человек, который действительно должен это деньги, значит, на него накладываются какие-либо санкции.
2: Сейчас новая технология уже работает на Алтае. В следующем году такую систему могут запустить и в других российских регионах.
0: Про вузы.
2: В России планируют в 2 раза увеличить число передовых инженерных школ. Об этом РИА Новости рассказал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. Сейчас в стране работают 50 таких учреждений. По словам министра, они действуют практически во всех ведущих университетах с сильными направлениями в микроэлектронике. При новом отборе хотят усилить роль компаний-партнеров, а также развивать сотрудничество между университетами. Проект рассчитан на подготовку высококвалифицированных инженерных специалистов.
0: Про зарплату.
2: В этом году воспитателям детских садов в России в среднем предлагают чуть больше 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Годом ранее средняя зарплата составляла 49,5 тысяч. Выше всего доходы воспитателей в Москве. Медианная зарплата в столице достигла 81 тысячи, а верхняя граница предложений почти доходит до 200. В Петербурге работодатели предлагают от 35 до 81 тысячи рублей. При этом заметного дефицита кадров в этой сфере сейчас нет. В среднем на одну вакансию приходится больше 10 резюме. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 95 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер

разумеется, узнать еще и про всех не представляется возможным, но если говорить про слушателя авторадио, как раз таки вы, наш прекрасный слушатель, этого более чем достаточно для того, чтобы от чистого сердца вновь поприветствовать всех и каждого и надеяться на то, что наша дружба будет продолжаться, как и четвертый десяток лет. Так что эфир авторадио приветствует всех и каждого. Здравствуйте, тысячи городов. По возможности делаем звук погромче. Как настраивается на нас? FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Здесь все в ваших руках. Только вперед, дорогие, все как любим и умеем. У микрофона все так же Иван Прудников, страна. Еще раз привет.

0: Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50, телефон 55-99-00.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
2: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.

0: Трудности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580 911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Архитектурную подсветку смонтировали на еще одном здании в Вологде. Подсветка украсила здание мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР Александра Васильевича Пантелеева. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Всего в этом году в Вологде планируется оформить более 30 зданий. На 18 объектах работы уже выполнены. К 1 декабря архитектурную подсветку получат дома 2, 4, 6 и 8 на Кремлевской площади и школы номер 1 и 10. Архитектурную подсветку в городе монтируют за счет средств федеральной субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», а также при поддержке бизнеса. Более 8500 квадратных метров плитки уложили на площади Революции в Вологде. На территории площади продолжаются работы по благоустройству. Рабочие заливают бетон и укладывают плитку в Комсомольском сквере. На месте будущего фонтана залито основание под фундаментную плиту. В ближайшее время на объект планируют выйти специалисты по озеленению. Работы по благоустройству площади Революции ведутся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ВАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
15: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
16: В ленте.
17: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
22: АО «Кордиант» ИН 760-115-09.
23: Авторадио.

и по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта «Автор».

0: Радио.ру 18+. Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Автохимия в «Экзист». Пашихонское шоссе, 8А.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6:00 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Подмосковье определили сроки запуска отопления. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на правительство региона. Сначала тепло подадут в детские сады, школы и больницы. После этого начнут подключать жилые дома, а позднее промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют до 10 числа. К зиме в Подмосковье подготовили больше 52 тысяч многоквартирных домов и почти 6 тысяч социальных объектов. До начала октября также должны завершить проверку оставшихся источников теплоснабжения.
3: Про инициативы.
2: В России хотят расширить список профессий, по которым иностранцы из визовых стран смогут работать без учета квот. Проект приказа МВД опубликован на портале нормативных актов. Об этом сообщает Москва-24. В перечень вошли программисты, инженеры, руководители предприятий и технические специалисты. Кроме того, новые правила могут распространить на работников сельского и лесного хозяйства, а также строительства, промышленности и энергетики. Без квот также смогут нанимать квалифицированных специалистов в гостиничном бизнесе, общепите, связи, здравоохранении, социальной сфере, культуре и спорте. Ожидается, что новые правила начнут действовать с января следующего года.
3: Про автомобили.
2: Стоимость ремонта по КАСКО за последний год заметно выросла. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на страховые компании. По одной из оценок, средняя выплата по страховым случаям увеличилась на 21%. Сильнее всего подорожал ремонт европейских машин, примерно на 30%. Другие участники рынка оценивают общий рост скромнее, однако также отмечают удорожание работ, запчастей и материалов. О том, почему расходы на ремонт по КАСКО продолжают расти и как на это влияет сама система страхования, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: По КАСКО ситуация довольно простая. Страховые компании ничем не ограничены в своих расходах и зачастую меняют те запчасти, которые менять не нужно. И потом, соответственно, с виновника ДТП взыскивают свои расходы с помощью регрессных исков. Им себя ограничивать, собственно, и не нужно особенно. Они все потраченные денежки плюс сверху вернут. Поэтому стоимость и растет, естественно. Это не для того, чтобы людям было лучше, а для того, чтобы потом снять денег с помощью регрессных исков.
2: При этом эксперт считает, что для регулирования КАСКО сейчас не хватает отдельного законодательства.
3: Про работу.
2: В следующем году лучше всего искать работу с февраля по апрель, а также в сентябре и октябре. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Фарида Мирзабалиева. По ее словам, именно в эти периоды компании активнее открывают вакансии и запускают новые проекты. Сложнее с трудоустройством может быть в мае, июле, августе и декабре, а также сразу после новогодних праздников. Эксперт советует начинать поиск еще во время работы, а резюме обновлять заранее, примерно за 1-2 месяца до предполагаемой смены места. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 84 рубля 41 копейка, курс европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: радио.
1: Имеющие уши да услышат. Шоу «Мурзилки Лайв» в эфире. Добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет. Шоу, между прочим, 25-летней выдержки.
2: Как говорят теперь, нишевый продукт, да?
3: Да, да. И не какой-нибудь там old school.
1: У нас сейчас, как говорит молодежь, prime era, между прочим. Мы в самом расцвете сил.
2: Да.
1: Громче газонокосилки. Это наше шоу «Мурзилки». Чего вы не подпеваете, не под как-то крикиваете, не подхватываете?
2: Знаешь, сомнительно какое сравнение.
3: Действительно, остановите Брагина уже.
1: Ага, меня не остановишь. Я, можно сказать, как же на этом, ну, на чем я сейчас?
2: Который для лучшей не памяти?
1: Да, забыл, как называется просто.
3: О, знаешь, благо у нас все записывается и есть что вспомнить. Именно так называется рубрика, которая рассказывает об истории нашего шоу. Кстати, уже в конце этого часа вернейшее средство от склероза.
2: А до этого махнем в Африку. Континент становится у россиян все популярнее, как говорят. И вот об основных направлениях и совсем новых местах мы поговорим в эфире уже минут через 20. Так что готовьте солнцезащитные очки.
1: А еще у нас эксклюзивно для вас много денег, много интересных новостей. И 220 килограмм отличного настроения.
2: Почему 220?
1: Ну, общий вес нашего шоу в килограммах. Я и тебя посчитал. Так что начинаем, да? Добрый вечер еще раз всем. Это шоу «Мурзилки Лайв». Брагин, Гордеева, Захар здесь. Погнали!
4: «Мурзилки Лайв». 25 лет на Авторадио. Спонсор вечернего шоу «ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауза.

0: весь мир на ладонях моих, ваших, друзья мои. У вас есть масса возможностей, главное не стоять на месте. И если вы, допустим, мечтаете об автомобиле, то есть, конечно, вариант выиграть ее в нашей игре много денег в одном из суперфиналов, но
1: да,
0: есть вариант и более, скажем так, близкий по датам. Еще раз напомним, что продолжается в данный момент наш суперпроект, который называется «Формула Авторадио». И проводится он при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
1: И здесь каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения, ПДД, и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль, о котором мы не прекращаем говорить, потому что это действительно, ну, по нашим временам, это прекрасная роскошь, но доступная благодаря Авторадио в том числе. Итак, ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, пора и вам стать одним из них.
2: Ну, а сделать это очень просто. Зайдите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройдите тест на знание ПДД, и вот после этого 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. И 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифриза «Феликс» и «Газпромбанка». А вот лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада» «Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: В общем, пока не поздно, спешите в «Формулу Авторадио», участвуйте. Возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
3: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
4: На Авторадио.
2: Ну что, давайте смотреть на новости, которые принесли сегодня информационные ленты. И что приятно, Миха, первая новость касается нас непосредственно.
0: Мужчин,
2: потому
0: ты имеешь
2: что
0: в виду?
2: Россиянки перечислили самые сексуальные качества мужчины.
0: А-а-а.
2: И здесь вот что не качество, все наше.
1: Итак, хотя бы я послушаю.
2: Сексуальными в партнере — это ощущение безопасности, доверия и эмоциональной доступности. Мы же с тобой эмоционально доступны.
0: Вообще просто.
2: Вообще.
0: Открыты как лист.
2: Еще для третьих россиянок. Для третьих россиянок привлекательна сила, такие какие, как шарм, харизма и остроумие.
0: Да.
2: Прям все про нас.
0: Все.
2: Да. Большую роль в этой самой привлекательности играет также эмоциональная связь с потенциальным партнером. То есть, опять-таки, все про нас. Гордеева, ты, между прочим, тоже должна поддакивать в этот момент.
1: Я просто подозреваю, что вы сами эту статью написали.
2: Нет, нет.
0: Спичрайтеры.
2: И самое главное, внешняя опрятность. Опять про нас.
0: Каждый день душ, одеколон,
1: свежие носки.
2: Свежие носки. Душ или душ.
0: А еще, между прочим, образованность. И вот, если мы, допустим, с Захаром скажем иной раз в эфире, звонит там, допустим, кто-то, звонит.
1: Ну ладно, вы так не говорите.
2: Мы скоро будем готовы.
0: Потому что ударение в слове «звонит» или «звонит» в будущем изменится и начнет падать на первый слог. Однако назвать точный период, когда это произойдет, пока невозможно, сообщил в интервью РИА Новости сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов.
1: Скорее наш
0: всего,
1: добрый друг, да.
0: Да, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых «звонит» — это кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Ну и, собственно, вот в ближайшем...
1: Я там сказал, Пахомов, для языка 100 лет — это как один миг.
0: Да, абсолютно. Так что будем звонить в самое ближайшее время.
1: Ты мне позвонишь, да?
0: Да, позвонишь мне.
1: Дружба остается одной из ключевых жизненных ценностей для россиян, что очень радует, и что важно и для молодежи в частности, притом для молодежи даже особенно. И это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, то есть данные, которым абсолютно можно доверять. Более чем у 80% россиян есть люди, которых они называют друзьями, то есть абсолютное большинство россиян имеют друзей. И это тоже прекрасно.
0: Прекрасно.
1: В среднем у человека от 6 до 8 друзей, даже вот так, такие цифры называются. Ну и понятно там, что большинство, более половины, описывают друга как верного, надежного и преданного человека, который всегда поддержит в трудную минуту. Правда, вот я сказала, что для молодежи сейчас точно такие же ценности, что для них действительно дружба одна из ключевых жизненных необходимостей, но люди после 40 вот начинают переживать, что трудно заводить новых друзей, и сохранить старую привязанность тоже непросто. И вот требуются какие-то, возможно, новые рецепты, какие-то лайфхаки для того, чтобы эту самую дружбу сохранить. сохранить или приобрести. Давайте вынесем это на общее обсуждение.
0: Да, настоящий верный друг, так называется наш лайв-чат. Вот расскажите о своем верном друге. Есть он у вас? Нет у вас его, допустим, когда вы его встретили. Можете сказать, что ваша дружба уже прошла через огонь и воду, может быть, на конкретных примерах?
1: Да, да.
0: И верите ли вы в то, что настоящего друга можно встретить уже во взрослом возрасте?
2: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это смс-мессенджер Макс. Ну и, конечно, к вашим услугам официальная страничка Авторадио в ВК.
4: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
8: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
9: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
10: Акция действует до конца сентября.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.

0: Мурзилка. 25 лет на Авторадио.
1: В минувшие выходные весь мир отмечал День путешественника. Ну или Всемирный день туризма, кому как больше нравится. Мы все ведь в той или иной степени путешественники, поскольку каждый хоть раз уезжал бы за пределы своей квартиры. Очень хочется сейчас узнать о материке, который пока не очень изведан основной массой наших людей. Это Африка. Ну и поможет нам в этом Александр Крчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон». Александр, добрый вечер.
2: Добрый, я тоже отмечал День туризма сегодня до часу ночи. Да.
1: Это мы вас поздравляем. Очень приятно, что мы с вами связываемся. А скажите, пожалуйста, что предлагает вообще Африка туристу из России? Хочется узнать про какие-то новые, не банальные направления.
2: Ну, тогда главное. Есть две Африки.
1: Так.
2: Та Африка, которая мега доступна для россиян, так называемая Северная Арабская Африка. Вот весь этот пояс. Египет, Тунис, Алжир, Марокко. Да, такие знакомые слова, знакомые страны. Особенно Египет. И есть так называемая Черная Африка, да, вот это Центральная и Южная Африка, которая абсолютно незнакома большему количеству россиян, да, причине, потому что, ну, во-первых, дольше лететь и сложнее изучать. Вот о какой Африке мы будем говорить сегодня?
1: Ну, давайте начнем все-таки с неизведанной нам. Куда дольше лететь, сложнее изучать, а потом попробуем все-таки, если останется время, затронуть и понятную нам.
2: Вот, смотрите, ну, здесь понятно, что ближе к России, естественно, восточный берег вот этой неизведанной Африки, а именно Кения, Танзания и туда южнее уже Южная Африка. Вот это то, что россияне и изучают. Вот из этой неизведанной Африки, Эфиопия, кстати, забыл сказать, выше Кении, да, вот эту Африку россияне, вот знакомство с Черной Африкой начинается с этих стран. Там у 99% россиян. Мало у кого начинается с Бурунди или с Мозамбика, или с Анголы.
1: А что, да, там вот, смотреть? Вот с этих стран. Что смотреть там? Рассказывай. Что делать?
2: А вот главное это все-таки, наверное, вот та знаменитая африканская пятерка плюс пляжи, да? Понятно, что в Африке нет Лувра или там Эрмитажа, да, то есть не за этим в Африку едут. В Африку едут за экологическими приключениями, да, вот эко-тропы, эко-маршруты, естественно, сафари, да, и сафари не в смысле, как вот человек с фамилией Остроженский, да, стрелял по животным, нет, а сафари, которые вот настоящие, фото-сафари, да, вот то, что безобидное сафари, да, вот эта большая пятерка знаменитая, да, сфотографировать все это, увидеть это своими глазами. Вот ради чего едут в Африку. Ну и пляжи, давайте честно. Естественно, невозможно там поехать на 2 недели и бегать там по саванне с фотоаппаратом. Естественно, хотя бы 2-3 дней нужно провести на шикарных пляжах Индийского океана.
3: Так, а насколько реально для себя собрать такой некий конструктор, чтобы и на водопады, и на пляж, и на сафари, то есть различные форматы отдыха? Это ведь разные страны надо посетить.
2: Ну, водопады, да. А вот, например, большая африканская пятерка и пляжи, это вот, пожалуйста, Кения, Танзания. Вот то, что мы всегда говорим, остров Занзибар, это же нет такой страны, да, Занзибар. Uh-huh. Была когда-то давно, потом, да, объединилась с Танганьикой, и появилась такая страна Танзания. Да, вот, пожалуйста, очень популярно тут приехать в Танзанию, именно конкретно на Занзибар. У нас перелет авиакомпания Air Tanzania летает сейчас из Дар-эс-Салама, из Занзибара в Москву. И дальше полететь там Аруши, там самая гора высокая в Африке, Килиманджаро. Можно, кстати, на гору это подняться, да, если вдруг хотите покорить самую высокую вершину Африки. И там же рядом знаменитый парк Серенгети, знаменитый Масаи-парк. Вот я все это прошел своими ногами, например, mm-hmm. да, и встречался. Естественно, Нгоронгоро, да, кратер вулкана, где на граничном участке вы можете увидеть очень много животных. Вот все это очень популярно. И жить надо в этом случае в лоджиях. Не в каких-то там дорогих гостиницах, а вот такие тентованные лоджи. Представляете, что это?
4: Ну, не совсем, да, поскольку мы-то по Танзаниям не ходили и не видели. Слушайте, Александр, а вот добраться, вы говорите, да, сложно. Вот до Танзании прямой есть. А через Марокко разве не летают во все остальные страны? В принципе, это достаточно легкий путь, как мне кажется.
2: Нет, Марокко это крайний-крайний запад. точнее, северо-запад
4: но
2: Африки.
4: Но оттуда это неудобно, перекладные линии?
2: Более удобное от Менина, но это далеко. Это все равно, что ехать вам в Питер через Рязань. Это, например, чтобы было понятно. Нет, конечно, удобная точка – это Аддис-Абеба, Эфиопия. Вот Эфиопия – это удобный разлет по всей Африке. Кстати, и по Западной, и по Центральной, и по Восточной, и по Южной Африке. Вот Эфиопия находится очень удобно. Если берем Москву как начальную точку, маршрута Москва. Да, а у нас, понятно, большинство людей в Африку летит через Москву. И вот эфиопские линии, прямой перелет у нас ежедневный, и дальше мы уже везем людей по всем странам. Просто есть более популярные страны, да, там та же, например, Намибия, Ботсвана, если мы говорим там Замбия, о водопадах, да, вот я услышал там, вот о водопадах речь идет. Вот. А есть менее популярные, да, там условная Ангола. Вот в Анголу мы не можем никак людей затянуть, вот не хочется им в Анголу. Вот. Ну и традиционно популярность Южная Африка. Просто она находится дальше всех.
4: Южная Африка – это вообще отдельная статья, да? Как и Египет, да. Собственно, вы сказали. Ну, в принципе, с Египтом все понятно. Хотя, опять-таки, в Египте вот с 1 сентября открылся для россиян новый курорт. Эль-Аламейн называется. Такие египетские Мальдивы. Вы слышали о нем что-нибудь?
2: Ну, не то, что слышал, а даже был там, да, это
4: ну,
2: там, где английские войска остановили Роммеля, да, в 42-м году. Как сказал Черчилль, до Эль-Аламейна у нас не было побед, после Эль-Аламейна у нас не было поражений. Историческое место, очень красивое, в музей можно сходить, да, там, Второй мировой войны. А про пляжи... Слушайте, ну, конечно, на Мальдивы, Мальдивы это другое. Зачем? У вас честная радиостанция, не будем людей обманывать в прямом эфире.
4: Так, то есть это все-таки не Мальдивы, да?
2: Да, если вы хотите Мальдивы, это же ехать на Мальдивы, а все остальное это сахарозаменитель вместо сахара.
1: Ну что ж, будем иметь это в виду при освоении Африки. Мы поняли, что начать все-таки надо с разговора с Александром Крычаном, вице-президентом Альянса туристических агентств России, генеральным директором туристической сети «Розовый слон». Александр, спасибо и еще раз с праздником.
2: Спасибо.
4: До свидания.
2: Спасибо, с праздником. Спасибо.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» – 760-115-09.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АПО «Трасса», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Авторадио.

0: настоящий верный друг. Когда вы встретили своего друга, можете сказать, что ваша дружба прошла сквозь огонь и воду. И верите ли вы в то, что настоящего друга можно встретить в том числе и в зрелом возрасте? Тут просто, ну...
1: Можно, конечно. Эксперт. Рок-н-ролл объединяет в любом возрасте, особенно
0: да,
1: ночью.
0: Да, если рок-н-ролл еще вводится.
1: Да. Анастасия пишет. Моя лучшая подруга вошла в мою жизнь. Смотрите, точная дата. 6 октября 1994 год на уроке литературы. Новая девочка в огромных очках вошла в класс и села ко мне за парту. Итого чуть больше 30 лет дружбы. Было всякое. Но одно остается неизменным. Искренний интерес друг к другу и любовь. Кстати, с ее будущим мужем ее познакомила я. Живем в разных концах земли, но хвала современным технологиям, общаемся часто.
0: Ой, Анастасия, очень за вас рада, очень хорошее письмо. Всем привет из Богородска, это Нижегородская область. У меня есть друг по переписке. Познакомились в чате по игре Sims 6 лет назад и до сих пор общаемся. Хоть этой игрой же даже мало интересуемся,
1: ну,
0: через
1: да.
0: что мы только с ним не прошли. И до сих пор крепко дружим, мы смеемся со всего и вся. Еще я несколько лет дружила с одной девушкой, но недавно мы поссорились на фоне того, что наши интересы стали расходиться основательно. Но я могу смело процитировать ее слова про то, что люди приходят и уходят. Да неважно, это в детстве, юности или зрелости. При этом я благодарна ей и другим ребятам, кто был в моей жизни до того, как расходились наши пути. Но вот человек, видите, без трагедии относится к тому, что люди встречаются и люди расходятся.
1: Ну, ты знаешь, а у меня вот трагедия как раз. Мы долго-долго дружили с ребятами, ну и вот, понимаешь, только начинаем спорить на политические темы, все. Ну и вот иной раз действительно политика вмешивается так в личную жизнь и в дружеские отношения, что лучше вот эти вот красные линии, как говорят, не переходить. Друзья.
2: Ну, вполне вероятно, но и действительно история показывает, что вот эти вот споры, они доводят действительно до разрыва всяческих отношений. Ильяс дальше из Казани пишет следующее. Я в 86-м году работал на КамАЗе, ну, в управлении. А, пришли два школьника, Наиль и Эдуард. Они, у нас, соответственно, была локальная сеть, много гигабит и так далее. В общем, они резались в игру-стрелялку, вроде бы даже в Старой Думе. Вот общаемся уже 40 лет. А, Наиль в Питере, Эдуард пока в Челнах, я, соответственно, в Казани. Вот иногда встречаемся, когда они приезжают. Эдуарду было в июне 55, а Наилю сегодня 55. Его, естественно, с днем рождения.
0: Днем рождения.
2: В любом случае, дружба – это надолго и навсегда. А в возрасте таких друзей не нашел.
1: Удивительно, что Doom существует уже так давно.
2: Но это было, да, 86-й
1: год. Я бы поверил, что вы в Тетрис или в карты резались.
2: В 86-м? Да ладно, карты. Пасьянс, косынку раскладывали еще.
1: Друзья, продолжим. Что у вас с дружбой? Если такой верный человек, проверенный годами, как говорится, да, пишите плюс 7-915-459-2020.
2: Не забудьте заходить в официальную страничку Авторадио в ВК, так что все средства связи к вам.

радио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: 100-200-300-400-500-600-700-800.
11: Тысяча автомобилей!
12: И один сайт. Marten.ru.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат на 03.07.2026.
14: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Единственный банк, куда можно вкладывать все сбережения, это воспоминания. Этот банк никогда не прогорит. Так говорил Ремарк, убежденный, что воспоминания — это неисчерпаемое сокровище.
1: Тоже слушал наши эфиры. Ремарк-то,
0: поди. Добро пожаловать в нашу сокровищницу. Мы собираем ее 25 лет.

0: кроме того, еще и сами исполняют песню в образе той или иной знаменитости.
1: Кто бы знал.
0: Да, будете Иванушками International.
2: Ну, слово International, оно же ближе.
0: Да.
2: И то, что 3-3,
0: да. Участников, да. Ну, в общем, мы ввязались в драку, ну, в смысле, в историю.
1: В авантюру, я бы сказал.
0: Ну, сразу скажу, что я играл роль Олега Яковлева, Брагин был Кириллом Андреевым.
1: Да.
0: Вот меня часто спрашивают, а кого это, вот, знаешь, вот перевоплощаться в мальчика? Да, я скажу, что я вообще кайфовала от процесса, например, грима. Обычно, как девушка, переживаешь, как, чтобы более красивый получиться, там, чтобы посимпатичнее тебя сделали. А здесь надо быть похожей на мальчика. Требования совсем другие, накладки какие-то делали. Не помню, пробивающуюся щетинку даже рисовали. Надевали,
1: да, парик
0: коротенький такой. Да, такой.
1: Ну, вообще, тебе надо отдать.
0: Тебе глаза же поменяли.
1: Ой, слушай, вот это был ужас. Я же никогда не ходил в линзах. Это был вообще первый опыт.
2: И как ты их вставлял?
1: Во-первых, мне вставляли. Я помню, я даже не сам вставлял, я не мог этого сделать. То есть
0: это
1: мне
0: не просто,
1: вставили.
0: В первый раз, тем более.
1: Ну, это ужас, потому что, ну, там же надо было еще и текст видеть с экрана. А текст довольно далеко, мало того, что я слепня, еще и вот линзы чужие в глазах. У меня слезы текут, я ничего не вижу практически. Ну, в общем, как-то прям на каком-то автопилоте, плюс
0: слушай,
1: еще волнение.
0: Ну, это мы сразу перескочили на день эфира, а до того было много репетиций с педагогом по вокалу, который указывал на нюансы звукоизвлечения того или иного солиста.
2: Да.
0: С хореографом работали. Нет, ну слушай, результат был. Даже вот я вот пересматриваю, опять-таки, результат хореографически налицо. Ну и песни. Мы не сказали, какая песня нам досталась, нам доверили. Тополиный
2: Брагин пуш.
1: Брагин тоже
2: напел,
1: да.
2: Спалил.
0: Но мы, как всегда, не ищем легких путей. Мы переделали, перелопатили популярнейшие хиты Иванушек. В тексте появились слова «От души сплясали, спели вам от сердца». «Где здесь шоу-бизнес, маленькая дверца?» Слушает Стоянов, даже подпевает вместе с нами, в ноты четко попадает. Зал смеялся, Стоянов реально подпевал, вообще был максимально благодушен. Впрочем, давайте послушаем отрывок из этого произведения.
3: Тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, громче пух.

0: Ну, если честно, вот меня трясло, помню, перед самым выходом. Волнение зашкалило.
1: Кого не трясло?
0: Вживую, да.
1: Ну, похоже же, Андрей-то хорошо получился.
0: Да.
1: Топаленый пух,
0: да. А еще надо понимать, что в зале сидели сами Иванушки, и не важно, что мы с ними в отличных отношениях всегда были, но мало ли как они среагируют на такую тотальную пародию, но все было хорошо. Ведущие Игорь Верник и Юлия Ковальчук вызвали их на сцену, Иванушек.
2: Для сравнения.
0: Не для сравнения, а для того, чтобы мы все вместе вшестером уже спели на бис тот же самый «Тополиный пух». Жюри еще и там подпевало, подтанцовало. В общем, наши победили, как говорится, и специальные участники проекта «Один в один» в тот раз, я считаю, показали себя с лучшей стороны.
1: А как иначе?
0: Есть что вспомнить, история продолжается.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня...

0: особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-06-63-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 7 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ярославской области расследуют пожар на производстве пиротехники. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Ярославской области возбудили уголовное дело после пожара на производстве пиротехники. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Возгорание произошло сегодня в поселке Кубринское Переславль-Залесского округа. По данным МЧС, погибли 5 человек, а еще один пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точное число пострадавших. Назначен комплекс экспертиз. Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности, которое по неосторожности привело к гибели людей. На данный момент пожар локализован, но работы на месте продолжаются. Спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания.
3: Про мошенников.
2: К другим новостям. Преступники стали чаще рассылать россиянам сообщения о необходимости срочно переоформить или отменить цифровую доверенность. Об этом предупреждает Банк России. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, налоговой службы или Центробанка. Они обращаются к человеку по имени-отчеству и оставляют номер, по которому якобы нужно связаться с ведомством. Если человек перезванивает, то у него пытаются получить коды из СМС или убеждают перевести деньги на безопасный счет. Эти коды мошенники затем могут использовать для смены номера телефона в мобильном банке или на госуслугах. ЦБ советует не отвечать на подозрительные сообщения и всегда проверять информацию только по официальным номерам ведомств.
3: Про автомобили.
2: При покупке машины с пробегом внимание стоит обращать не только на состояние транспорта, но и на договор купли-продажи. По словам юристов, насторожить могут пункты, в которых заранее указано, что покупатель уже проверил автомобиль по базам, знает о возможных ДТП, скорректированном пробеге или ограничениях на регистрационные действия. Такие формулировки в дальнейшем могут осложнить попытку расторгнуть договор из-за обнаруженных недостатков. Однако еще до подписания документов важно тщательно проверить и сам автомобиль, на том, на что именно обратить внимание, Авторадио рассказал эксперт Дмитрий Попов.
4: Надо промерить лазером геометрию, чтобы не было никаких вываливаний, связанных с ДТП. Толщиномером проверить, что где восстанавливалось, насколько хорошо прокрашено. А если говорить по состоянию двигателя, то я бы выкрутил свечки и залез бы эндоскопом, посмотрел бы состояние цилиндров. Если с рук покупаем, обращаем внимание на то, посажены, не посажены новые резиночки на педали, потому что резиночки – это индикатор того, сколько реально проехал автомобиль. Если резиночки новые, значит, продавец хочет скрыть от нас истинный пробег автомобиля, потому что одометр может быть скручен, если есть компьютерная диагностическая программка, то при помощи ноутбука залезаем в кэш двигателя и смотрим не километры, а моточасы, сопоставляем их с километрами и проверяем, скручен спидометр или нет.
2: Помимо проверок технических характеристик, эксперт всегда советует проверять документы на автомобиль и обязательно обращать внимание на наличие второго собственника. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: радио.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, ты для друга не пожалей 9000 рублей! Это я сейчас перефразировал.
2: Парни, к нам в игру с собой тяни.
1: Да, 9 тысяч рублей. Сейчас в банке игры много денег. Друзья, добро пожаловать.
2: Да, добро пожаловать. У нас есть замечательный наш партнер, тоже наши большие друзья, банк Озонбанк. И вот они с удовольствием умножат на 2 эти 9 тысяч рублей. То есть играем на 18 тысяч, по сути.
3: Да, обзванивайте всех своих друзей, призывайте срочно отложить все дела, слушать авторадио. Главное, чтобы у них звучал гимн авторадио в мобильном телефоне. И они слушали и смогли это подтвердить путем названия песни, которая прямо сейчас начнет звучать в нашем эфире.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А кто ты? Этот вопрос мы задаем вот именно в это время, в эпизоде «Игры много денег», поскольку хотим знать имя нашего счастливчика и, конечно же, его мечту, поскольку у нас, напомню, 13-й счастливый сезон любимой суперигры «Много денег». С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Смотрите, если конкретно, то в призовом фонде «Счастливого сезона» 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Есть еще одна мечта от «Озонбанка», мы ее разыграем уже в дополнительном 6-м суперфинале. То есть планов громадье, они все прекрасные, все для вас.
3: А, друзья, на сайт Авторадио – то самое место, где отслеживаются все движения денег в нашем банке. Это то место, где вы можете, во-первых, зарегистрироваться и установить гимн Авторадио в мобильный телефон, ну и, конечно, рассказать про свою мечту.
1: Итак, кто ты? Узнаем прямо сейчас. Останавливаем роди-рулетку и... Его зовут Евгений, номер его заканчивается на 94-60, он проживает в Нижегородской области и хочет немного, 10 миллионов рублей. По нынешним временам это немного, считает Евгений. Буду премного благодарен за исполнение моей мечты. На что хочет потратить Евгений деньги, давайте узнаем. Ну, естественно, ждем гимн Авторадио с нетерпением. Напомню, градусы «Кто ты?». Песня на...
2: Мне очень нравится, что нас, по сути, даже не удивляет, и у нас даже нет сомнений, что если это такая мечта выпадет, например, в суперфинале, что Авторадио с этим справится. Нам просто интересно, а для чего деньги, да?
1: Да.
3: Евгений, это игра «Много денег», Авторадио, здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Евгений, ну, вы установили гимн Авторадио, вы огромнейший молодец, вы нас слушаете постоянно и рассказали нам про свою мечту. Давайте сейчас поговорим о ней.
4: Давайте поговорим.
3: Давайте поговорим. Вы помните, что вы написали? Я вам напомню. 10 миллионов рублей. Вот просто так вот хочется. Да? Евгений.
4: Слушаю. Просто немножко связь пропадает.
3: Связь пропадает, но буду надеяться, что она сейчас не пропадет и не обалдеет от того желания, которое вы высказали. Зачем вам 10 миллионов рублей?
1: На кой?
4: Ну, немножко на даче построечки построить.
3: Ну, я так понимаю, что можно всю дачу перестроить за 10 миллионов.
1: Слышу, Евгений, но... какой-то план помимо дачи.
3: В любом случае, если действительно радиорулетка выберет в суперфинале ваш номер, то 10 миллионов рублей, конечно, порадует вашу дачу. Но пока мы играем на деньги, а в банке игры 9 тысяч рублей...
2: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удвоит этот выигрыш. Вы просто открываете карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Ну, и от вас самое малое требуется. Расскажите, пожалуйста, какая песня только что звучала в нашем эфире, и вы срываете банк?
4: «Градусы».
3: «Градусы», молодец! Верно! Молодец, главное, ой, Евгений, как спокойно, браво. Характер спокойно. Нордический, стой, как уштилица.
2: Да.
3: Евгений, мы вас поздравляем, 18 тысяч рублей вы получите, конечно, если откроете карту «Озонбанка», то прям туда эти деньги и прилетят, потому что таковы правила нашей игры. Спасибо вам огромное, до свидания.
1: Евгений,
3: все мы про вас узнали.
1: До встречи в суперфинале.
4: Долго ждал.
3: До встречи в суперфинале. Действительно, банк игры возвращается в первоначальное положение. 5 тысяч рублей.
1: Призовой фонд «Счастливого сезона» игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну что, запускаем.
1: Да, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда. Улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат на 03.07.2026.

0: похоже, да, что скоро все будем шагать и не грустить. Будем беречь машины, друзья. Об этом и речь.
1: На Авторадио.
0: Как купил машину, береги ее. Стоит миллионы, тачка, ё-моё. Перефразировал стихию, да, по тему, которую хотелось бы поднять в нашем шоу, поскольку, как мы недавно говорили с автоэкспертом Антоном Шапариным, автомобили, благодаря утильсбору с каждым днем все больше становятся роскошью, а не средством передвижения. Средняя цена в России преодолела отметку в 3,9 миллиона рублей. Неудивительно, что и средний срок владения автомобилями растет. Сейчас вот по статистике российские автовладельцы меняют машины раз в 7,5 лет.
2: Это если, да.
0: И даже давненько если по нашему коллективу посмотреть, да, у тебя 10, да?
2: 11.
0: 11, да?
3: 15 уже.
0: У тебя тоже 15. У тебя 15.
3: Тоже.
0: Ну, у меня пока 5. Ну, собственно, вот средний получается 7,5, там плюс-минус, да. Даже
2: ну,
0: по нашему
2: пределу. Ты, конечно, выбиваешься.
0: Немножко выбился, да.
2: Да.
0: Конечно, можно, я не знаю, поставить машину в гараж и только пылинки сдувать, как в советские времена, раз в год на дачу и обратно, да. Но смысл тогда иметь машину. Вот давайте поговорим о том, как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы этот автомобиль прослужил вам максимально долго. Идем за советом к автоэксперту Игорю Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Добрый. Ну вот, если не секрет, сколько лет вашей машине?
4: 7.
0: 7. То есть тоже достаточно да. свежая по нынешним временам.
2: У меня, кстати, 12.
4: Ну да, молодочка.
0: Понятно. А почему именно этот автомобиль? Кстати, какой? Если опять-таки не секрет.
4: Это российский автомобиль, российской сборки, называется Рено Аркана. Собранный на московском автозаводе.
0: Интересный вариант выбора. А почему?
4: Ну, так в это время был автомобиль замечательный, мне показалось, что это стоит того, и я не ошибся.
0: Угу,
4: еще раз говорю, собранный в Москве на московском автозаводе.
0: Супер.
2: Так, ну ладно, вот. Давайте. Давайте начнем вот с кузова. Сейчас подкрылки защиту картера ставят уже на заводе, да, и кузова стали уже другие, они оцинкованные. Производитель дает гарантию 10, 12, даже 15 лет на защиту от сквозной коррозии. То есть большинство когда-то штатных процедур по постпродажной подготовке сейчас просто не требуется. Или все-таки лучше обтянуть пленочкой от сколов? Вы как считаете?
4: Знаете, как все время пульт от телевизора в пакетик такой полиэтиленовый помещали, чтобы он не поцарапался. Ну, на самом деле автомобиль же, он бегает по улицам, там камушки встречаются, там еще много чего встречается, поэтому его нельзя в пленочку обтянуть, и это не поможет. Но, в принципе, вот дополнительная обработка. Я вот вспомнил недавно слово из моей автомобильной юности «пуш-сало». Вы такое слово помните?
0: «Пуш-сало»?
3: Это... Я не помню.
0: Нет, я тоже не знаю.
4: «Пуш-сало» — это некое как бы, артиллерийское сало для смазывания стволов орудия, видимо. Ну, я так предполагаю. Uh-huh. И автомобилисты там много лет назад, советские, использовали для промазывания закрытых каких-то поверхностей, для днища. Вот «пуш-сало» каждый год вперед машину, значит, на яму и смазывает. Ну, я не знаю, насколько пуш-сало еще существует в природе, но относиться к автомобилю, безусловно, надо более бережно, чем мы делали это раньше, когда меняли машину раз в 3-4 года. Может быть, дополнительные какой-то обработки не помешают. Может быть. Хотя, еще раз говорю, пленка там какая-то, это все ерунда. Ну, наверное, лишний раз не надо ездить в магазин за хлебом. Тем более, бензин нынче дорог.
3: Да, перейдем к следующему пункту. Противоугонная система, которая сейчас, как нам кажется, не очень актуальна. Ну, я беру в расчет, вернее, сравнение с 90-е годы. Но риск остаться без авто по вине злоумышленников все же существует. Что вы скажете про наличие или, соответственно, отсутствие противоугонной системы?
4: Ну, собственно, в базе в машине сейчас стоит иммобилайзер, в любой, даже самой дешевой, стоит какая-то противоугонная система в базе. Но если автомобиль дорогой, вы волнуетесь, можно поставить какую-то более серьезную систему защитную, спутниковую. Там, тем более, если очень дорогой автомобиль покупаете, страховая компания говорит, мы застрахуем. Но если вы поставите что-то очень серьезное, ну, наверное, это стоит сделать, но только при этом надо понимать, что делать это должны на специализированном сервисе, который имеет соответствующую лицензию. Иначе вы можете лишиться гарантии.
0: Так, принято. Вот каждый раз на мойке, Игорь, мне предлагают всяческие, не знаю, полироли, воск, какие-то различные защитные составы. Я не знаю, как это с вашим пуш-салом, наверное, это не очень одно и то же, да? Ну вот они типа...
4: Пуш-сало на снизу.
0: Да, помогающие продлить жизнь лакокрасочному покрытию, понятно. Это просто уловка или действительно полезная вещь?
4: Ну, есть полезные вещи, реально, совершенно точно. Можно самому это сделать, не тратить деньги на сервисы. Знаете, выходной день, такое развлечение, вспомним молодой.
0: Ну, это что, помыл машину и вот этим полиролем, да, покрыл,
4: да,
0: для того, чтобы...
4: Да, да, что, хуже не будет, она так блестит, она так красиво блестит, переливается на солнце, если она еще
0: есть. Да, блеск бы бог с ним. Вот. Мы говорим про все-таки про лакокрасочное покрытие.
4: Ну,
0: насколько
4: это в какой-то степени спасает, там такой воск, сверху слой воска, он никогда не помешает.
0: Угу. Так.
2: Ну и по поводу обслуживания, диагностики, ремонта. На чем можно экономить, а на чем не стоит никогда экономить?
4: Слушайте, ну, то, что надо проходить обслуживание, техобслуживание, это однозначно, как положено по регламенту, поскольку это вот правильно, потому что это современный механизм, он требует регулярного обслуживания, замены масла, технологических жидкостей, там, проверки, это надо делать однозначно.
0: Ну, потом... по нынешним временам, как часто, Игорь?
4: А как было написано в регламенте? Ну, допустим, написано в регламенте...
0: У меня 15 тысяч. Ха-ха. Ха-ха.
4: Ну, знаете, если вы сомневаетесь, можете делать чаще. Сейчас рекомендуют, поскольку бензин, в общем, качество бензина не самое лучшее, говорят, можно делать чаще. Но сейчас этим пользуется сервисмен. Мне знакомая сегодня звонила, говорит, ей позвонили из сервиса, говорят, а вот давайте, вот 3 тысячи ваша машина пробежала, мы сделаем дополнительное обслуживание. И она говорит, а это нужно? Ну, конечно, нужно, сказали на сервисе. 28 тысяч, и машина будет вообще как девочка.
0: Ага.
4: Но это уже
2: конечно,
4: разводка.
2: Конечно, нужно.
4: Это уже совершеннейшая разводка.
0: Понятно. Ну, а так, то, что прописано в регламенте, ну, все-таки, ну, раз в 10, наверное,
4: 7,5. Абсолютно точно. Прописано в регламенте, давайте соблюдать.
0: Понятно. Ну, и, в принципе, и все. Или что-то еще мы упустили? Для того,
4: да
0: чтобы автомобиль
4: долго служил. Все. И, в общем, надо к машине относиться как к члену семьи в некотором смысле этого слова. Тем более, что мы понимаем, что служить ей долго.
0: Да.
4: Мы берем ее не на 3 года, а
0: теперь
4: лет на 7,
0: да,
4: как минимум.
0: Теперь
4: да.
0: Уже да.
3: Это да.
0: Спасибо за совет. Автоэксперт Игорь Маржаретта был у нас на связи. До новых встреч.
3: Счастливо. До свидания.
2: Счастливо.
4: Всем хорошей дороги, берегите себя.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
11: 18+. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
19: Авторадио.

0: Настоящий верный друг. Вот что значит. А что это значит? Когда вы встретите своего друга, можете сказать, что ваша дружба прошла сквозь огонь, воду и медные трубы? Верите ли вы в то, что настоящего друга можно встретить в зрелом возрасте? Потому что у кого-то есть сомнения. Давайте почитаем, что у нас в лайв-чате происходит.
1: Нам присылали привет из Сургута. Это Маришка. Подругу по переписке встретила 13 лет назад. Представляете, общаемся до сих пор. Какие только испытания мы не проходили, сколько бы ни спорили, все равно общаемся. То есть вот друзья по переписке до сих пор существуют.
0: А вот тут уже очная, конечно же, история. С моей подругой Людмилой дружим 50 лет, точнее 52 года. Познакомились в детском саду. Затем была школа, в которой мы были, не разлей вода. Прошли огонь и воду. Я думала, что дружба — это с детства. Но на моем пути повстречалась новая подруга Галюся. И наша дружба крепнет с каждым днем. Она на 10 лет меня моложе, но нас это не смущает. А наоборот, я делюсь с ней жизненным опытом, она своим задором.
1: Вот почему-то Гали, они тут такие вот, они какие-то
2: они
1: Галюся,
2: могут.
1: Понимаешь?
0: Галюся.
1: Галка!
0: Да, а с Людмилой это все хорошо, Вас, Ирина, я не понимаю.
1: Да, я думаю, да.
0: Просто же это вот там Галя заменила Людмилу.
1: Нет, ну Людмила заменитель невозможен в этом плане.
2: Так. А Владимир продолжает, пишет: мне 56, друг младше на год, и посчитали недавно, уже 40 лет вместе. Можем не общаться неделями, но прошли через многое, а дружба никуда не делась, хотя жизнь развела. Встречаемся нечасто, и есть еще одно, наверное, нечастое. Частое явление. Настоящая дружба между мужчиной и женщиной длиной тоже почти 40 лет. У меня семья, у нее семья. Моя жена и она подруги. Ее муж мой лучший друг. Дочери с рождения знают, что есть дядька. Мои сыновья, есть дядя и тетя. Мы с подругой прошли через много, но до сих пор дружим. И в голове никогда не возникало неправильных мыслей.
1: Вот, причем у меня у родителей тоже такие друзья. Кажется, да, что уже родственники, реально.
0: У нас такая же
1: Я в детстве
0: история.
1: Думал, что это наши родственники. Это просто друзья.
0: У нас это из поколения в поколение передается, да, такая семья.
1: Ну что, пока остановимся. Еще классно Сергей написал. 33 года дружит он с Саньком. С 90-х что только не было. То я ему жизнь спасу, то он меня выручит. Из последнего еду домой я на бракоразводный процесс. И видно, так меня возненавидели, что за 50 километров от дома на скорости 130 на пустой дороге передо мной не весь откуда грузовичок в 2 часа ночи. У моей машины взрывается переднее колесо, машину удержал, запаску проверял перед выездом, она оказалась пустая. Так вот, Санька нашел трезвого водителя, нашел абсолютно новую запаску, что трудно, и привез, и сопроводили, так, на всякий случай. Ну да, действительно, друзья познаются в беде. Друзья, продолжим.
0: Продолжим, да. Еще через час мы пообщаемся на тему верных друзей. Когда они появляются, когда вы встретили своего друга, легко или вообще никаких, легко ли или непросто встретите в зрелом возрасте настоящего друга, рассказывайте свои истории.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: Вести. На парад породи стрось. Раз, два, все внимание на Авторадио. Но дело в том, что в преддверии большого празднования нашего юбилея мы решили презентовать вам бриллианты, изумруды, самые драгоценные породы из нашего архива. Все лучшее, что мы исполнили за эту четверть века.
1: Как-то нескромно вроде.
2: А знаешь, скромность – это путь к забвению, как говорит Басков.
0: И правильно, кстати, говорит. Мы же тоже немного как бы играем в шоу-бизнес. Ну, не до такой степени, конечно, как Коля с Филиппом, но тоже моем, как говорится. И вот сейчас будут блестки, перья, золотые пиджаки. Ну, а поводом для очередной нашей пародии стала новость, как однажды. Во время знаменитой «Черной пятницы» звезды российского шоу-бизнеса решили устроить аукцион. Так, например, россияне получили возможность купить черные ботфорты Ольги Серябкиной за 40 тысяч рублей, корсет за 15 тысяч и платье за 10 тысяч рублей соответственно.
1: Басков, помнится, выставлял роскошный лимузин, Кадиллак, да?
0: Кадиллак Сивиль, да.
1: Сивиль.
0: Да, нет, Сивиль Кадиллак, а так называется.
1: Да мне ни то, ни другое.
0: Тогда и Сивиль, кстати, не был на сцене.
1: 2002 года выпуска был создан по индивидуальному заказу для «Золотого голоса России» и выставлен на торге аукционного дома «Литфон».
2: Я надеюсь, с золотой пепельницей?
0: Да, да, с золотой пепельницей, с золотым рулем. Кстати, очень дорого ушел. Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров решил продать свои поношенные вещи стоимостью более 15 миллионов рублей.

0: Гоняет, там же все.
1: Ну, а все, естественно, а модные. Захар, кстати, не присматривался к пиджаку от Киркорова?
2: Ты издеваешься, у нас размеры разные.
1: Чего, груди?
2: Ноги.
1: Ну, в общем, друзья, наше трио приобрело большую часть этих вещей, чтобы в результате записать одну драгоценную пародию. Надевайте солнцезащитные очки, а то ослепните от блеска. Это здорово. Мурзилки, пародия 2023 года.
3: Вечернее шоу
4: «Мурзилки лайв».
3: Встречайте, поющие ведущие Авторадио.

0: аукционе звезд нашей эстрады.
1: Очень быстро прошел аукцион, динамичный, все как мы любим.
2: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.

0: Сбербанк. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ярославской области продолжаются поиски работников после пожара. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Ярославской области уточнили данные о последствиях пожара на предприятии по производству пиротехники. По информации МЧС, погибли 10 человек, и еще один пострадал. Пожар произошел в Кубринске Переславль-Залесского округа. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать сотрудников предприятия. Огонь удалось локализовать, и отдельные очаги еще тушат. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
3: Про выборы.
2: Владимир Путин обсудил итоги прошедших выборов с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Встреча прошла в Кремле. Президент поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу и заявил, что голосование было организовано на высоком уровне. Памфилова, в свою очередь, рассказала о мерах, которые принимались для обеспечения безопасности во время голосования. Напомню, выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. Итоговая явка составила 59,8%. Первое заседание нового созыва ожидается 30 сентября.
3: Про нововведение.
2: С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют. При этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся и условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новое ограничение появится и для микрозаймов. МФО не смогут выдавать третий заем стоимостью выше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены.
3: Про хоккей.
2: Никита Кучеров вошел в тройку лучших действующих игроков НХЛ по версии лиги. Российский нападающий Tampa Bay занял третье место в предсезонном рейтинге. Выше расположились только Коннор МакДэвид из Эдмонтона и Натан МакКиннон из Колорадо. Всего в список вошли 50 хоккеистов. Среди россиян также отметили Андрея Василевского, Кирилла Капризова, Игоря Шестеркина, Илью Сорокина и Артемия Панарина. О том, насколько справедливо распределились места и мог ли Кучеров подняться еще выше, Авторадио рассказал спортивный обозреватель Егор Белов.
4: Безусловно, Никита Кучеров по праву считается одним из лучших игроков Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. Почему Кучеров не на первом месте? Это потому, что в лиге играют Коннор МакДэвид и Натан МакКиннон. МакДэвид — это вообще хоккейный волшебник. Что же касается МакКиннона, тут спорный момент. Кучеров мог бы и второе место в рейтинге занять, и никто такому бы не удивился. Но представители НХЛ решили, что Кучеров на третьем месте — это тоже очень почетно. Что же касается других россиян, которые могли бы попасть в топ-10, но не попали, Андрей Василевский и Капризов заняли места с 10 по 15, могли бы, наверное, и повыше в рейтинге взлететь, но Василевский, кстати говоря, занял самое высокое место среди всех вратарей рейтинга, да и 14 место Капризова. Это тоже очень-очень хороший результат.
2: В прошлом регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков и занял второе место в гонке бомбардиров, уступив только МакДэвиду. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 30 сентября. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Вечернее

0: 35 лет в эфире.
1: И вновь привет, друзья!
2: Добрый вечер!
1: Привет! Мы продолжаем нашу дружескую вечеринку. Сегодня о друзьях идет речь. Я еще начал вспоминать, действительно, как много песен посвящено друзьям. Вот у нас, да, есть репертуар. Ну, мы помним.
3: Да и не только в нашем репертуаре.
1: Не только в нашем репертуаре, конечно, там и «Если с другом вышел в путь», да,
3: «Веселей дорогу». «Если друг оказался вдруг».
1: «Друг Высоцкий», да, а Добрынин. «Ах, друзья мои, друзья,
2: ну, как после вы там любите, можете». Тема дружбы, я думаю, на втором месте однозначно вообще, да, как да, тема да, да. Песен. И это понятно, потому что люди поют о самом дорогом, о самом то, что ближе всего к сердцу.
1: И пишите о самом дорогом. Мы сегодня подняли тему дружбы, насколько она у вас крепкая. Какие
2: да,
1: у вас друзья?
2: Когда вы встретили своего друга? И вот еще проверяем такой момент, на вас проверяем, да? Можно ли встретить настоящего друга в зрелом возрасте? Ну, как там говорят, там за 40 плюс, там когда?
1: Да,
2: ну,
1: то есть, да, да.
2: Встречатель или уже в этот момент умение находить друзей, оно уже вроде как исчезает. Напишите нам.
3: Друзья, плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
1: А вот у нас есть друг Александр Козлов, между прочим, который может научить, как экономить. Такой только друг подскажет, между прочим. Так что, если вы хотите иметь в друзьях такого замечательного профессионала и специалиста, пожалуйста, через 15 минут делайте приемник погромче.
2: Экономить на ЖКХ мы хотели, да? Сказать.
3: Даже,
2: да,
3: я бы сказал, на перепланировке. Как не выселиться из квартиры за неверную перепланировку. Узнаем все через 15 минут.
4: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
0: Реклама спонсора.
5: Ваш коллега.

0: Вот, кстати, Леонид Агутин, яркий пример, действительно, тоже друга на долгие времена, действительно, вот с Владимиром Пресняковым сколько они уже, да, дружат?
1: Ой, вообще огромное количество.
0: Да, проверенная дружба. Давайте продолжим.
2: 25 лет на Авторадио.
0: Ну, вот тут интересно, в наше время, ну, к сожалению, очень много людей друзей не имеют. Ну, то есть, много друзей, казалось бы, в соцсетях, да, но реальных друзей, с которыми встречаются, разговаривают, ходят в баню, я не знаю, вот, такое, к сожалению, уже иногда отмирает. Особенно вот у современного поколения, там, Альфа, Зум, ну, там, и так
3: далее. Я могу сказать, что это все немножечко не так, это наши тоже стереотипы какие-то срабатывают. Точно так же не проводили опросы, и ребята точно так же хотят дружить по-настоящему,
0: хотят.
3: Не по соцсетям. Да, не всегда получается, но искренние желания они, да, испытывают и стремятся к этому.
0: Но одиночество все равно остается проблемой. И вот интересное объявление появилось. Взрослым жителям Москвы предложили нанять няню для мужчин.
1: Так.
0: Значит.
3: Минуточку, это не про дружбу.
0: Нет, это про дружбу.
3: Ой-ой-ой, не знаю.
0: Жителям столицы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим в услугу не входит.
1: То есть вместо этого, поговорить.
0: Вместо этого за деньги клиентов могут побаюкать, выслушать, обнять, погладить по голове. Здесь укроют пледом, заварят чай и скажут: «Ты хороший, ты справился, а теперь просто отдохни». Как иногда этого не хватает, правда?
3: Ну, не знаю, мне это очень сомнительная история.
0: Почему, если это какая-нибудь Арина Родионовна такая?
3: Да, ну, не бред, человек, который нанят. То есть, вот, ты прям, ты же все равно не рассчитываешь ни на какую искренность.
0: Ну, друг на час случае. Есть, в той же Японии сейчас это распространено.
1: Ну, и что? Мы не в Японии.
0: Приезжает человек, с тобой поговорит.
3: Ты пробовал?
0: Я лично не понял, у меня с этим нет проблем.
3: Я не верю.
0: Я верю в это, почему нет? Друзья, если вы хотите таким образом, ну почему? Вдруг это потом женщина станет вашим близким человеком или настоящим другом.
1: Может действительно быть. Час посидела, укрыла.
3: Нет,
1: и
3: может
1: стала...
3: быть, нет, может быть, может быть. Ну, иногда друзья тоже завязываются дружбу в электричке вместе ехать.
0: Да, и по переписке, как мы тоже слушали. Так что давайте продолжать эту тему всем друзей на долгие годы.

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.

0: Вы знаете, друзья, достаточно регулярно возникает в информационном поле тема перепланировки и, соответственно, наказания за эту самую незаконную перепланировку. И вот появилась еще одна новость, что такое вот самовольство в этом году может обернуться не только штрафом, но и требованием вернуть помещение в первоначальное состояние, а даже в крайнем случае собственник рискует лишиться жилья. Так что «Мой дом, моя крепость» работает не во всех случаях. И вот что это за случаи? На наши вопросы готов ответить Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Здравствуйте. Но давайте все-таки более конкретно говорить о этих самых крайних случаях. Когда представители власти могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние и почему?
1: На самом деле эта норма давно существует в жилищном кодексе. Это статья 29 жилищного кодекса, как раз, которая определяет последствия незаконной перепланировки и незаконного переустройства в квартире. То есть под перепланировкой мы понимаем, когда сносится стена несущая, например. А вот переустройство, ну, как иллюстрация, когда на балкон выносится система отопления, делается теплый пол из вот системы централизованного отопления по всей квартире. Это вот как раз относится к переустройству. И вот тогда по заявлению соседей, либо в ходе осмотров управляющей организации выявляет вот эти нарушения. И дается предписание. Если оно не устраняется собственником в разумный срок, то уже идут обращения в органы государственного жилищного надзора. Это жилищная инспекция, так называемая, которая есть в каждом субъекте федерации. И уже жилищная инспекция, опять-таки, через предписание, обращение в суд, требует приведения в первоначальное положение. Если действительно есть незаконная перепланировка и переустройство, самое главное, есть угроза жизни и здоровью не только проживающим в этой квартире, но и всего многоквартирного дома.
2: Александр, ну вот а каким образом вернуть стены в первоначальное состояние? Например, несущую стену обычными блоками не восстановить?
1: Здесь уже действительно, выдавая предписание, либо если есть уже решение суда, и суд предписывает восстановить, то как раз изготавливается проект специализированной организации, которая находит техническое решение. Но самое главное, добиться того, чтобы, ну, действительно квартира была приведена в первоначальное состояние. В противном случае вот эти риски, связанные с обращением взыскания на это жилье, продажи с публичных торгов, эти риски остаются для собственника.
3: Так, ну а что делать, если человек покупает вторичку уже со сделанной переустройством, скажем так, не перепланировкой, ладно, с несущей стеной, бог бы с ним, но вот если переустройство действительно было.
1: Риски все равно остаются, и они будут на новом собственнике. Здесь очень важно при продаже, при покупке квартиры это оговаривать, ну, возможно, в договоре купли-продажи, чтобы потом, да, расходы с этого собственника уже, который продал квартиру новому собственнику, взыскать. Но в любом случае претензии будут предъявляться уже новому собственнику квартиры.
0: Продолжим то, что бывает очень часто. В ряде домов на кухнях установлен огромный вентиляционный короб, который занимает достаточно приличное место. Для экономии места часть короба убирают. Вот чем это опасно? Ну, часть-то остается на месте.
1: О, даже сложно себе представить, как можно жить, ну, в таком доме, где нарушена система вентиляции, если тем более речь идет об использовании газовой колонки, газовой плиты. Это просто недопустимо, и важно, чтобы вот специализированная организация, которая в обязательном порядке осматривает газовое оборудование, вент-каналы, приходя в квартиры, выявляла вот подобные нарушения. Это однозначно никогда ни суд, ни орган государственного жилищного надзора не согласуют и будут настаивать и предписывать привести вентиляционный канал в первоначальное положение. Это недопустимо.
0: Ну и последний, наверное, вопрос. Ведь это действительно жилкомиссия, инспекция, не знаю кто, должна прийти целенаправленно. Вот есть ли какие-то у них действительно законные способы войти в квартиру, мою собственную?
1: Вы знаете, конечно, с этим сложно. Собственность у нас, что называется, защищена, но жалоба соседей, либо проверка со стороны управляющей организации. Ну, вот такой любой доступ и выявление уже запускает процедура. Если собственник не будет пускать, то это не помешает органам Госжилнадзора запустить исковое производство и потребовать обеспечить допуск, либо даже без допуска при наличии вот оснований, фотографий, там видеофиксации. Бывает так, что соседи, да, там ранее приходили и фотографировали. Все это будет являться вот основанием для иска о понуждении приведения в первоначальное положение.
0: Ну что ж, все понятно. В общем, уважаемые жильцы перепланированных квартир, не пускайте домой соседей, и все будет хорошо.
3: Ну, тут не всегда работает.
0: Ну, да, наверное.
1: Извините. Вопросы безопасности.
3: Просто если вы кого-то затопите, а к вам потом придет инспекция проверить, а почему это произошло, а у вас мокрая зона перенесена, да, из-за этого, то... Ну, вероятно, имеет право.
0: Спасибо огромное. Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Московской городской думы. До свидания.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напиваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
14: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: KGM представляет.
16: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг, 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
17: Ура! Новая машина!
18: А чем он так хорош?
16: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
18: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
16: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
15: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
19: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: Авторадио.

0: Настоящий верный друг. Сегодня ищем верных друзей по лайв-чату. Выясняем, когда вы встретили своего друга. Можете ли сказать, что ваша дружба прошла через огонь и воду? И можете ли вы сказать, что подружиться и найти близкого себе по духу человека можно в любом возрасте? Вот это мы тоже сегодня выясняем попутно. Но не все об этом пишут, но вот кто высказался, очень интересно.
1: Ну, у Ларисы вот уже 35 лет стаж дружбы. Я их очень люблю, своих девчуль. Ценю, это самые проверенные временем родные люди. А познакомились мы, когда родителям дали квартиры, и нам было по 11 лет. Сейчас живем в разных городах, но по возможности всегда встречаемся. И можем созваниваться редко, но мы всегда знаем, что мы есть друг у друга.
0: Виктор пишет: товарищей много, а вот друзей настоящих, проверенных осталось всего трое. Дружим с 15 лет и уже более 50 лет. Будь здоров, брагин.
1: Спасибо.
0: Выручаем друг друга в различных ситуациях. Конечно, в праздники стараемся обняться и вспомнить былое. Учились в 73-75 годах в Казанском...
2: Суворовском военном училище.
0: Да.
2: А Катерина пишет, что наша новая дружба началась с переезда. Уже после 40 лет. Так что все реально и в любом возрасте. Новый город, новая работа, новые люди вокруг. Но ценность дружбы с годами только выше. Не каждого ты готов назвать настоящим другом. Самое главное в дружбе – это искренность. Дружба не для себя, а для другого.
1: Ну, тоже военное училище у Игоря с ребятами дружим с 87-го. 5 человек у Марины. Еще со школы дружба началась. Девчонки вышли замуж за одноклассников. Присоединилась еще и сестра подруги. Так и дружим всю жизнь. Правда, они остались в Воронеже, а я переехал в Москву. Приезжаем к ним на все праздники.
0: Вот Оксана из Ельца написала, что, к сожалению, мой личный опыт показывает, что в зрелом возрасте обрести новых друзей, но трудно. У меня, по крайней мере, не получилось. Не так давно попала в сложную жизненную ситуацию. На помощь пришли две знакомые. Вот думаю, вот тот самый момент, когда, знаешь, вместе пережили какие-то неприятности,
1: да, перешагнули. Да, проверена дружба.
0: Проблем, когда друг другу помогли, ситуации. Что вроде бы все, мы теперь вместе до гроба, но нет. Так, и остались просто знакомыми, просто приятельницами. Мне получилось дальше вот найти каких-то в обычной жизни точек соприкосновения надолго.
1: Ну, разные ситуации бывают. Я тоже, когда он попал в аварию, да, опять-таки, проверили отношения, да, с друзьями. Бывает так, что человек, с которым ты был не очень близок, а он первым кинулся тебе на помощь. Это, конечно, очень ценно.
2: Это да. Вот, кстати, Леночек пишет, что после того, как меня бросила подруга в горе, больше в дружбу не верю. И не хочу ни с кем близко дружить. А дружили с подругой, вот, которая кинула, больше 20 лет.
1: Всяко бывает.
0: Ну, вообще, по итогам нашего лайв-чата надо отметить, что какой-то единой картины мнения, эмоций мы, конечно, не получили, но это и радует. Все разные, все с различными принципами и жизненным опытом. Тем не менее, абсолютно точно дружба нужна. Это одна из ключевых жизненных ценностей, так даже
2: это
0: формулируется.
2: Правда.
0: И подавляющее большинство россиян все-таки есть друзья. А, да, где-то у кого-то со временем что-то меняется, но в любом случае друг – это единомышленник, честный, бескорыстный человек, тот, кто проверен временем. Вот мы, например, тоже проверены временем. 25 лет вместе. Мы искренне вас любим, вы нам нужны. Мы провели еще один прекрасный вечер, за что и благодарим
2: почти
0: вас.
2: Почти провели.
1: И если вам вдруг будет, ну, одиноко в какой-то момент, знаете, что всегда в 6 вечера на волнах авторадио делаете вот так вот ручечку, так щелк.
0: А там мы.
1: И, пожалуйста, а тут мы, ваши друзья. Брагин, Гордеев, Захар.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Аккумуляторы «Векзист» по Шихонское шоссе 8А.

0: Плиту на электрическую. Не забывайте, что это нужно отдельного согласования, равно как и если вы что-то захотите изменить в вашей квартире, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, они вам скажут, что можно, а что делать не нужно.
1: Да, иногда кажется, ну что, ну подумаешь, я снес балконную дверь, ну присоединил балкончик, мне просто так удобно.
0: Ну, и зато площадь увеличилась.
1: Да, опять площадь увеличилась.
2: Кабинет появился.
0: Кабинет появился. Да, там тоже тепло.
1: Нет, это тепло, если ты его утеплил. Да. А утепление – это уже смерти подобно.
2: Ладно, не
1: точнее, штрафу подобно.
2: Да, смерти не надо. У нас все позитивно, у нас все вообще сейчас мы на абсолютном, там, скажем так, подъеме сейчас находимся, потому что отмечаем свое 25-летие. Вы слышите, как наш эфир с каждым днем пополняется все новыми воспоминаниями. Друзья, что-то можно переслушать. Вот сегодня мы, например, вспоминали про шоу «Один в один» на канале «Россия», было это в 2015 году. Захотите как-нибудь пересмотреть? Это смешно и интересно.
1: Да, и это профессионально.
2: Да, если это мы сейчас слова. О себе, да. Не в целом, а вот мы там, конечно.
1: Друзья, это было шоу «Мурзилки Лайв», 25 лет в эфире, и дай бог еще 25. Спасибо вам за внимание, и прощаемся до завтра. В 6 вечера, как всегда, встретимся в эфире на волнах Авторадио. Пока!
2: Счастливо!
1: Пока!
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
3: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООРФОР. ОГРН 112-77-47-03 и 18-40. 18+.
13: По синему морю, к зеленой земле.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин изменил штатную численность вооруженных сил. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин установил новую штатную численность вооруженных сил. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Теперь общая численность вооруженных сил составит 2 441 630 человек. Из них 1 550 500 – это военнослужащие. По сравнению с предыдущими параметрами, число военнослужащих увеличится на 15 500 человек. Ранее их штатная численность составляла 1 535 000.
3: Про инициативы.
2: Букмекеров и организаторов казино могут обязать сообщать медикам об игроках, у которых появляются признаки зависимости. С такой идеей выступил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Трембицкий. Об этом пишет «Парламентская газета». Речь идет, например, о тех, кто часто делает крупные или импульсивные ставки, в том числе по ночам. Эти данные предлагают использовать, чтобы раньше замечать возможную зависимость. Самим игрокам хотят предложить пройти самодиагностику и при необходимости обратиться к специалисту. При этом в Минздраве подчеркивают, что ставить таких людей на специальный учет не планируется.
3: Про нововведение.
2: В России создадут единую цифровую платформу с данными о природных ресурсах, пишет газета «Коммерсант». В одной системе объединят сведения о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки. Обрабатывать информацию будут с помощью искусственного интеллекта. Нейросети должны привести данные к единому формату и сделать их удобнее для работы госструктуры и компаний. Полностью запустить систему планируют в течение 2 лет.
3: Про погоду.
2: В начале октября погоду в Москве и области продолжит определять антициклон. Атмосферное давление заметно повысится, а ночи станут по-осеннему холодными. К концу недели в столице температура ночью может опускаться до 1-3 градусов тепла. В Подмосковье и Новой Москве местами возможны слабые заморозки, а перед рассветом также могут появляться туманы. При этом изменения погоды затронут не только столичный регион. О том, как будет меняться температура в начале октября в разных частях страны, Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
4: Это, наверное, слишком громко говорить о том, что на среднюю полосу и на Москву и Подмосковье идут холода. Скорее идет равномерное и достаточно четкое возвращение климатической нормы. С начала октября температура снизится до 10-12 градусов. Осадков при этом не будет. Что касается более резких изменений погоды, то они коснутся в начале октября Поволжья, Волго-Вятского района, Нижний Новгород, Казань. Здесь понижение температуры с 1 на 2 октября достигнет 8-10 градусов. Еще более существенным будет понижение температуры на Урале, в Екатеринбурге, Челябинске с плюс 16 до плюс 2-3 градусов.
2: А вот в Бурятии и Забайкалье погода уже становится зимней. По словам Шувалова, там наблюдается мокрый снег и сильный северо-западный ветер. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Ну, цвета действительно стоит поменять. Уже, знаете, таких ярких, броских. И свет тоже приглушаем, друзья, час, потому что такой наступает замечательный вечерний, когда, надеюсь, все трудности уже остались позади. Звучит любимое авторадио, прекрасная музыка и небольшая подсветочка исключительно для, так сказать, нашего замечательного настроения. Всем привет, это первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов, и продолжаем движение только вперед вместе с вами, дорогие мои.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. Ваш коллега!

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: «Битва моторов» в кино с 8 октября.
7: 12+.
8: Ну, что там у вас на Невском?
9: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Авторадио.

0: Ах, как нам порой не хватает, согласитесь, вот этого поэтического настроения. Ну, потому что бывают дела важные, житейские, работа, в конце концов, ну и разные будничные мелочи, которые нас с вами порой отвлекают от чего-то прекрасного, друзья. Но замечательно, что есть любимое авторадио, включив которое, настраиваешься, как мне кажется, исключительно на поэтическое настроение. Даже у вас, если нет к стихосложению совершенно никакого таланта, вы можете насладиться прекрасными песнями именно здесь. Зовут меня Олег Пивунов, всем привет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 11, ночью до плюс 9. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 13 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: 10 вечера в Москве.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: В Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники. По последним данным пресс-службы губернатора Михаила Евраева, погибли 14 человек, еще один пострадал. ЧП произошло в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте сформировали оперативный штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Причины произошедшего устанавливаются.
2: Про международные отношения.
1: Другим новостям. Москва рассчитывает сохранить отношения с Белградом после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, контакты с новым сербским руководством продолжатся. Сейчас обязанности президента исполняет председатель парламента Анна Брнабич, а выборы нового главы государства должны пройти до конца декабря. Накануне отставки Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике и транспорте.
2: Про вакцинацию.
1: Вакцинацию от вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Подготовительные мероприятия начнутся в следующем году. А уже во второй половине 2027-го прививки рассчитывают начать делать девочкам в возрасте 12-13 лет. ВПЧ считается одним из самых распространенных вирусов. Некоторые его типы могут приводить к развитию онкологических заболеваний и других осложнений.
2: Про образование.
1: Минпросвещение готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Основной акцент планируют сделать на воспитании детей и взаимодействии педагогов с родителями. По словам министра, детский сад должен быть не только местом подготовки к школе. Важное место отведут знакомству с культурой, литературой и традициями. Помимо этого, ведомство планирует закрепить минимальные требования к средствам обучения и воспитания. Сроки введения нового стандарта пока неизвестны.
2: Про деньги.
1: С 1 октября россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание ЦБ. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат вносить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. За пополнение также может взиматься комиссия. Перевести таким способом деньги на чужой счет не получится.
2: Про отдых.
1: Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 число. Последний день 2027 года также будет нерабочим. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

Дорогие мои, я, конечно, по звездам и по кофейной гуще или еще как-то гадать не умею, но абсолютно уверен, что все у нас с вами будет прекрасно. И если вы загадали, не знаю, ну, мечту, например, какую-нибудь, она обязательно должна у вас сбыться. В том числе, кстати, и с помощью авторадио. Есть у нас такая прекрасная игра, называется «Много денег», и там мечты сбываются. Нужно лишь зайти на сайт авторадио.ру, рассказать нам об этой мечте, ну и ждать заветного звонка. Прямо сейчас продолжаем наслаждаться прекрасной музыкой в вечернем эфире. Зовут меня Олег Пивунов. Побольше вам, конечно, сегодня тепла этим вечером и замечательного расположения духа. По возможности приемнички делаем, хотя бы на одно деление, но погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: Авторадио.

Дело-то действительно известное и, самое главное, несложное. Расположились поудобней, включили прямой эфир Авторадио и получаем удовольствие от этого вечера, от этого часа вместе с нами, друзья. Здравствуйте, дорогие мои, Олег Пивунов у микрофона. Прекрасная музыка в ваших колонках продолжает звучать в режиме нон-стоп. Ну и, собственно, через пару секунд продолжаем еще на большей скорости. Здравствуйте.

0: Реклама. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
2: 1000 автомобилей
3: и один сайт. Marten.ru.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да уж, друзья, наверное, стоит сейчас все наши переживания о будущем оставить. К этому часу уж точно. Дети вырастут, все будет хорошо. И самое главное, тому, что суждено, оно обязательно случится. И наши тревоги об этом никаким образом ничего не изменят. А об этом часе у нас все с вами прекрасно. Хорошая музыка. Зовут меня Олег Пивонов. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Реклама. Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
7: 1000 автомобилей
0: и один сайт martin.ru.

0: Да, друзья, если вам очень хочется прийти к кому-то в гости, а вас не приглашали, ну, намекните, не знаю, что ли, какую-нибудь смс-очку, например, или дозвончик сделайте. Ну, в конце концов, можно прийти вот так вот нечаянно, негадно и предложить вместе посидеть в хорошей компании. Например, послушать музыку, которая звучит на авторадио. Всем еще раз привет, зовут меня Олег Пивунов и желаю вам прекрасного часа. Надеюсь, что как раз уже к этой минуте все абсолютно дела, все совершенно... хлопоты позади, и вы готовы немного расслабиться. Приемник делаем на комфортную громкость и продолжаем движение только вперед. Ну а идем и едем мы всегда, конечно же, к счастью, к большому человеческому счастью. Его вам желаю, друзья, всем и каждому. Еще раз привет, страна!
1: Невозможно рассказать вам историю мать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

Если вы, друзья, увидели падающую звезду или хвост кометы, загадывайте скорее желание. И от себя хочется вам сказать, чтобы оно обязательно сбывалось. Да поскорее. Ну а пока наслаждаемся прекрасной музыкой и этим осенним периодом. Багрянец кругом и настроение поэтическое. Ну а другого и быть не может. Светлого вам и чудесного часа вместе с Авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, дорогие.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: is the answer.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер один

Да уж, если человека куда-то отправлять, то задачу нужно ставить максимально конкретно, друзья. Ну а я вас, наоборот, приглашаю к нам в прямой эфир. Наслаждаться чудесными ритмами, прекрасным настроением в этом часе. Пивунов у микрофона. Здравствуйте еще раз всем и, конечно, прекрасного расположения духа вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс.
7: Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

ностальгия дело вовсе неплохое. Если воспоминания чудесные, то почему бы и не отдаться им на какое-то время? Но все-таки помнить надо, что лучшее, конечно, впереди. И то же самое касается прямого эфира Авторадио. Замечательной музыки у нас такое количество, что слушать не переслушать. Поэтому приемники делаем чуть громче и продолжаем наслаждаться правильными ритмами вместе с любимой радиостанцией. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
5: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

действительно про авторадио. Мы на постоянном движении. Движение наше только вперед. Конечно, вместе с вами, дорогие мои. У микрофона Олег Пивунов. Прекрасной музыкой. Продолжаю вас радовать. Делайте приемники громче. И наслаждаемся вместе этим часом, этой осенью и этой музыкой.